Пока мы с вами занимались одним, диетологи на благо нам занимались другим. Пробовали и перепробовали разные продукты, искали самые мультивитаминные. Знаете что? Нашли. Печень, устрицы, сардины, крест-салаты, яйца в списке самых-самых. Они отличаются особенно высокой концентрацией витаминов и минералов, могут служить естественными источниками сразу нескольких важных для организма питательных веществ. Все, на пользу нам. Надеюсь, запомнили. Печень, устрицы, сардины, крест-салат, яйца. В столице 3 часа 19 минут. На Ретро-ФМ скоро услышим CCKH. Команда «Браво».

Часа 34 минуты уже в столице. Утро где-то на подходе. Чуть ближе к нему сейчас станем музыкальными стараниями ближе Сандры и команды No Doubt на Retro FM. Ребята завершили свою громкую концертную резиденцию в Лас-Вегасе. Это выступление стало финалом временного соединения коллектива во главе с Гвен Стефани. О дальнейших гастролях и записи нового материала пока никаких новостей. Но мы следим.

0: дальний берег детства, где звучит аккордеон.
1: Смотря на то, что сегодня 20 августа отмечается день как день музыкальных шкатулок, просто день не международный. У меня таких шкатулок не было, были лишь музыкальные открытки. Решил поинтересоваться, чем еще заниматься. Поинтересоваться, в шкатулках универсальная, всего лишь одна мелодия играет, или как? По итогу, или как? Может, несколько мелодий быть? На один вопрос, что ли, стало меньше. В столице 3 часа 49 минут. На Ретро FM скоро отметится Бонни.

0: Немногие в курсе, что есть русскоязычный аналог этой песни. Там, Катя, возьми телефон, это он, Эфер Дэвид, звонит. Ну, почти. Вообще всем, наверное, знакомое чувство, когда мы звоним и не дозваниваемся, сразу вот нахлынывает такое что-то, гнев, что как они себе такое позволяют. Не отвечать на звонки можем только мы. Только проверенные временем истории для нас и с нами на Ретро FM. Скоро услышим Марию от Блонди в столице. 4 часа 20 минут.
1: Ретро FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-3095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

шансом проявить себя сольно. Демис Русес воспользовался в 71-м году. Эта самая песня стала стартовой точкой для его сольных приключений. Скажу так, композиция мгновенно принесла Демису мировую известность, открыв его блестящую сольную карьеру после распада группы «Дитя», а продито на русский язык лад. Название группы переводится именно так. Столица тем временем 4 часа 36 минут. На Ретро-ФМ скоро услышим команду «Мираж». Не переключайтесь.

Добуди. Чтобы разбудить себя, некоторые ставят далеко не один будильник. И некоторые как-то даже по-философски, что ли, подходят к этому. Ставят один для человека, которым хотят быть, а другой для человека, которым является. В целом знает свою сущность и что захочется поваляться подольше. Ну, иногда, конечно, нужно давать себе послабление. В столице 4 часа 49 минут. Это Ретро FM, это Бананарама и Самоцветы на ближайшее.

Как известно, наши руки не для скуки, для любви сердца, в случае от таван, их диско настроений, все мы целиком и полностью не для скуки. В танце или уж как настрой диктует и позволяет, встаем, просыпаемся под проверенные временем хиты на Ретро-ФМ. Скоро услышим что-то от Сандры, что-то от Weather Girls. Столица 5 часов 19 минут.

Черное море, судя по основным локациям отпуска Владимира Преснякова, он все же променял на другое. В Испании любит отдыхать всей семьей. Есть оправдание этому, объясняется это возможностью отдохнуть в Испании без лишнего внимания фанатов. Потом из интервью говорил, там не узнают, спокойно отдыхать. В столице 5 часов 36, далеко не выходных минут у многих. На Red FM скоро услышим Сиси Кейч и Джо Кокера.

Само собой, каждое утро на Ретро ФМ мы не остаемся без актуальных астрологических прогнозов. Общую уже сейчас могу сказать. Звезды говорят, этим утром может возникнуть внутреннее противоречие между чувствами и желаниями заявить о себе. А после полудня станет попроще, появится вдохновение для поиска важных ответов. Такие суления в столице. 5 часов 49 минут. До финала этого часа на Ретро ФМ успеем услышать Modern Talking.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: единственная сладкая, на которой без ограничений ночью и не только можно налегать. Это, конечно, Sweet Dreams, сладкие сны. Хотя, нет, все же есть ограничения. Они имеются, будильник наш, в принципе, в курсе. Всем доброго утра и в целом, скажу, легкого дня уже, которым точно легка на подъем и скоро к нам музыкально заглянет, подтянется на Ретро FM Мэрайя Кэри. Ждаем в столице 6 часов 20 минут.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

только сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

декабре далекого 85-го года появилось немало выдающихся музыкальных работ. Точно отличились команды Bengals, Starship, Aha, еще Lionel Richie, Leon Ross с этой историей в том числе. Все, конечно, молодцы. Получаются большие конкуренты друг для друга в покорении мировых чартов и топов. Ладно, меньше слов, больше музыки. С ней на Retro FM на подходе Man at Work, Игорь Корнелюк. Столица, 6 часов 35 минут.

Как говорится, лайф или жизнь по-нашему. Надо прожить так, чтобы было что вспомнить. Ну или плюс-минус так говорится. А вообще, хотел пошутить. Надо прожить так, чтобы Юрий Гурьянов сделал тебя одним из героев своей звездной программы «Ю». Передумал. Что ж так себе штек. Через 11 минут ровно в 7 по Москве. Встречайте Юрия Гурьянова с летней сменой на Ретро-ФМ. А я побегу. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся. И да, в финале этого часа еще услышим Bad Boys Blue и группу «Добрые молодцы». Всем доброго утра!

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Что, опять? Вы тоже это видите? Что, правда, 7 утра в Москве? Ну ладно, давайте тогда начинать. Но соблюдаем одну важную очень традицию. Начинаем день с новостей от Вадима Ривмана. Вадим, доброе утро.
1: С удовольствием расскажу. Доброе утро, привет. Итак, в России завершился основной этап работы приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования. Как рассказали в пресс-службе Минпросвещения, подано более 3 миллиона 700 тысяч заявлений. Это на 450 тысяч больше, чем в прошлом году. Молодежь выбирает в этом году в основном туристические направления, лечебное дело, разработку ПО, а также туризм и гостеприимство, техническое обслуживание, ремонт автотранспортных средств. В 6 российских регионах средний размер пенсии по старости в этом году превысил 40 тысяч рублей. Такие цифры приводятся в данных социального фонда. При этом самые большие выплаты традиционно фиксируются в северных районах страны. Например, на Чукотке средняя пенсия неработающих пенсионеров почти 50 тысяч рублей. В Ненецком автономном округе 44 тысячи. В целом же по России средний размер пенсии по старости среди неработающего населения составил почти 28 тысяч рублей. В Сербию минувшим вечером прибыл спецборт МЧС России. Ил-76 будет помогать местным спасателям тушить лесные пожары, которые бушуют в республике уже несколько дней. Экипажу предстоит работать на северо-востоке страны, где сейчас находится самый крупный очаг. Огонь угрожает заповеднику, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На борту Ил-76 уникальное устройство, способное сбросить до 42 тонн воды. Это достаточно, чтобы сбить пламя на участке длиной 700 метров. Россиян предупредили о новой схеме мошенников перед 1 сентября. Аферисты представляются курьерами или продавцами цветов и просят назвать код из СМС якобы для подтверждения заказа. Об этом рассказал журналистам замруководителя платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. Эксперт уточнила, что мошенники, получив код, могут получить доступ к личным данным россиян. На последние сотни туристов устремились в горную хижину в итальянских Альпах, чтобы попробовать местное пирожное. Приют Фридриха Августа расположен на высоте 2300 метров над уровнем моря. 30 лет там подают крапфены. Это традиционная немецкая выпечка, похожая на пончики. Раньше это блюдо не вызывало такого бурного интереса, но все изменилось после публикации в соцсетях. Кулинарные блогеры поедали крапфены на камеру на фоне горных пейзажей. Желающие попробовать десерт массово устремились в деревушку, и вот в результате на узкой тропе образовались огромные очереди. Ну что, Юра, реклама, двигатель торговли по-прежнему, да?
0: Ну, действительно, это лучше пойти, я сейчас подумал, может, тоже что-нибудь съесть на камеру, ну, такое сделать, чтобы при всех.
1: Давай, или просто в микрофон.
0: Бутерчик с маслом.
1: Может быть, тоже сработает.
0: В микрофон ты имеешь в виду почавкать?
1: Да.
0: А, ну, не знаю, ну, надо подумать.
1: Тогда. Ну, а я в микрофон, да, расскажу еще о курсах валют. Доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98,55. Далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!
2: С новым летним утром! Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: А я, представляете, сегодня смотрю на календарик свой настольный, а там пятница на нем. Думаю, как так? А потом так, стоп, у меня же нету настольного календарика вообще, никогда не было. Откуда он взялся, непонятно вообще. А потом я проснулся, и тут, представляете, смотрю, правда, четверг. Ну, доброе утро, Юрий Гурьянов на работе.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Все, так, чтобы не запутаться, 20 августа, сегодня четверг, утром может возникнуть внутреннее противоречие между чувствами и желанием заявить о себе. После полудня обстановка заметно разрядится, появится вдохновение для поиска важных ответов. Овны, подтверждайте свои мысли фактами и оставайтесь в позиции, когда вы сами управляете ситуацией. Тельцы, сегодня легко нарушить равновесие или разрушить то, что строилось долго. Будьте осторожны, пожалуйста. Близнецы, в течение всего дня будет сохраняться риск резких перемен и неожиданных событий, особенно в отношениях. Раки, день может быть более нервный, чем обычно, но ваша интуиция подскажет самый верный ход. Положитесь на нее. Львы, утреннее напряжение между творческими планами и реальностью поможет пересмотреть подход к самовыражению. Девы, если в кругу семьи что-то пойдет не по плану, не спешите расстраиваться. Возможно, эти перемены откроют для вас новые полезные перспективы. Весы, сегодня в общении старайтесь находить слова, которые одновременно точны и сохраняют уважение к собеседнику. Скорпионы, вам стоит прислушаться к внутренним сигналам того, что действительно важно для вас. Стрельцы, четкое и структурированное планирование дня развеет сомнения и вернет уверенность. Ну, оставьте место и для импровизации. Ну, хотя бы немного. Козероги, проведите день легко и отпустите то, что не зависит от вас. Водолеи, резкое и неожиданное изменение в договоренностях может удивить. Будьте готовы к переменам. И рыбы, уделите особое внимание своим профессиональным задачам, даже если для этого придется преодолеть сопротивление.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Так, вот сейчас интересная информация с утра пораньше про ночное немного. Прочитал сейчас, что мир ночных клубов и вечеринок, вот эти вот тусовки от заката до рассвета, ну, молодежь, которая очень любит, ну, не вся, конечно, понятное дело. В общем, этот самый мир ночных клубов переживает масштабный за последние десятилетия кризис. Ну, то есть ночным клубам от этого может быть и хуже, но в целом. Смотрите, значит, просто появился тренд на дневной досуг, ранний отдых, вот где главной цель, ценностью и, если хотите, целостностью является не алкоголь никакой, а танцы, просто благосостояние, продуктивность и качественный сон. И вообще, вот эти все вот многочасовые танцы в душных клубах, тяжелое похмелье, потом по утрам, все это теряет, как бы выходит из моды. Скажите, есть кто-нибудь, кто может это подтвердить? Я просто как-то не тусовался давно уже, целую неделю. Шучу. Как я вообще могу тусоваться? Я по утрам на работу прихожу. Так, 7 часов и 20 минут московское время. Мы с вами красиво отдыхаем или красиво начинаем рабочий день исключительно под музыку здесь на Retro FM. Очень скоро группа «Браво», «Таркан». Всем доброе утро.
1: Летняя смена на Retro FM. Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже, даже чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Сейчас, значит, посмотрел, какие самые популярные цвета у россиян. Ну, вот исследования показывают, что зеленый, 20% за него голосуют, синий, тоже, ну, там 19%, потом голубой 12%, черный 9%, красный 8%. Не нашел желтого вообще. Что такое? Ладно, будем отдуваться здесь с Жанной Агузаровой. А Вадим Ривман снова пришел рассказать о главном. Доброе утро.
1: Да, расскажу обязательно. Доброе утро всем. Итак, Россия начала импортировать топливо для насыщения внутреннего рынка, а власти разрешили выпуск бензина и дизеля более низких экологических классов – Евро-2, Евро-3 и Евро-4. А об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, поставки топлива из-за рубежа уже идут. Одновременно с этим приняты необходимые нормативные акты, которые позволяют дополнительно производить топливо более низкого экологического класса. Правительство Грузии опровергла распространенную в СМИ и соцсетях информацию о том, что за последние сутки через пункт пропуска Верхний Ларс на границе с Россией въехали 20 тысяч россиян. Ведомство назвало эти сведения дезинформацией, подчеркнув, что за прошедшие сутки границу пересекли только около 8 тысяч человек. Между тем, Федеральная таможенная служба России сообщила о рекордной нагрузке на пункт пропуска. Тело зацепера нашли на крыше поезда «Сапсан», который следовал из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги. Состав остановили на станции Обухово. Из-за происшествия изменился график движения. Задержался при этом не только сам «Сапсан», но и пригородный поезд «Петербург-Тосно». По данным пресс-службы, время ожидания превысило 1 час. Суд назначил TikTok штраф в размере 6 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщает газета «Ру». Какие конкретно публикации подлежали удалению, не уточняется. Ранее Таганский суд Москвы признал компанию Google виновной в неудалении запрещенной в России информации. Штраф для Google составил почти 4 миллиона рублей. Кроме того, ранее аналогичный штраф был назначен мессенджеру Telegram. Задолженность по неоплаченным вовремя штрафам уже достигла почти 54 миллионов рублей. Сегодня Чебурашке исполняется 60 лет. Официальным днем рождения персонажа считается 20 августа 1966 года, когда вышла первая книга Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья», где впервые появился Чебурашка. В 69-м появился первый мультик «Крокодил Гена». Сценарий совместно с Успенским был написан Романом Качановым, художником-постановщиком выступил Леонид Шварцман. После выхода мультика Чебурашка и «Крокодил Гена» стали едва ли не самыми популярными детскими героями в Советском Союзе. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98.55. А с вами остаются Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Teach in Ding Dong. Динь-динь, можно к вам? Друзья, у меня есть важная информация. Хочу рассказать. Поделиться. А то не могу держать ее в себе. Как-то, знаете, сложно одному вот с этим жить. Ну, в смысле, жить хорошо, но хочу, чтобы тоже вы знали об этом. У нас дело в том, что вышло новое приложение Retro FM. А это значит, что всегда может быть доступ в любой точке земного шара. Вообще, где угодно, абсолютно. Туда, куда провели интернет, может работать Retro FM. Представляете? Можно наслаждаться и лучшей музыкой, и подкастами популярными. И больше того, подкасты эти скачивать, и потом слушать даже когда нет интернета. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачиваем во всех магазинах приложений. Наслаждаемся. Ну, в ближайшие минуты, например, предлагаю насладиться группой Ace of Base. Земляне тоже появятся. Еще будет Bengals. Да много чего еще на самом деле будет. 7 часов и 36 минут московское время. Всем доброе утро.
1: Летняя смена. С 7 до 11 на Retro FM.

0: that she wants. SOBS. Все, чего она хочет.
1: Ну, чего она хочет, по сути, барышня? Может быть, чуточку внимания всего-то навсего. Ну, может быть, еще верность, надежность, заботливость. Опять же, умение обеспечить семью. Ну, зарплату, чтобы хорошую. Чтобы на Мальдивы. Или куда там. Или это лишнее последнее. Скажите, кто разбирается, пожалуйста. Я что-то как-то вот задумался. Чего мы все хотим, собравшиеся, мальчишки и девчонки? Это музыки классные на Ретро-ФМ. Она у нас есть. 7 часов и 49 минут московское время. Летняя смена. Здесь Юрий Гурьянов. Доброе утро.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ. Вечеринка Ретро-ФМ. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
5: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
6: Знакомьтесь. И помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
7: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
8: На старт. Внимание. Школа. В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
9: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
14: Ашанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан. Красная птица» по-деревенски 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
15: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
16: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Аутебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
17: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
18: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
19: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Московское время. 8 часов утра, четверг, 20 августа на календаре. Доброе утро. Доброе утро, говорим и Вадиму Ривману, он уже здесь, чтобы рассказать о важном.
1: Доброе утро, Юра, доброе утро всем. Итак, подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется в середине сентября. Об этом сообщил РИА Новости академик РАН Геннадий Онищенко. Он объяснил это социальными причинами. С начала осени 17 миллионов школьников сядут за парты. Это будет естественный и закономерный подъем заболеваемости, отметил Онищенко. Однако вспышек гриппа пока не ожидается, по мнению эксперта. Но россиянам следует заранее пройти вакцинацию. Онищенко рекомендовал родителям, кроме того, приобрести для класса ультрафиолетовую лампу, которую можно использовать в присутствии детей. Она, по его словам, будет очищать воздух. Средний чек на школьные товары в России вырос на 31%. Такие данные газете РУ представили аналитики. По их данным, в категории маркетплейсы и гипермаркеты средний чек вырос на 20%. При этом число заказов снизилось почти на 60%. Наиболее заметный рост среднего чека в период подготовки к школе зафиксирован в категориях мебель, подарки и цветы, книги и спорттовары. В среднем российская семья потратит на подготовку ребенка к школе от 18 до 30 тысяч рублей в зависимости от возраста. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на рис, который начнет действовать с 1 января 2027 года. Согласно стандарту, рис классифицируется по соотношению длины и ширины зерна, а также по его консистенции на три типа – длиннозерный, среднезерный и круглозерный. При этом в каждом типе допускается наличие примеси зерен других типов не более 10%. Разработчиком стандарта выступил Всероссийский научно-исследовательский институт зерна и продуктов его переработки. Ранее Росстандарт, напомню, утвердил ГОСТ на лососевую икру. В нем указаны требования ко вкусу, цвету, консистенции и внешнему виду продукта. Цвет икры должен быть однородным, однако неоднородность допускается для продукции первого сорта. Ну и последнее. В Минской области появился необычный зверь из металла. Житель Беларуси создал 3-метрового медведя, используя различные автозапчасти. В скором времени это чудо-животное смогут увидеть и россияне. Скульптура отправится на фестиваль на Ямале. Мастер задействовал турбины, суппорты, шестерни и другие металлические детали. На изготовление фигуры ушло около 1000 автозапчастей и несколько месяцев. Скульптура не просто набор случайных элементов. Медведь словно живой, имеет скелет, суставы, хвост, уши и глаза. Добавлю, что работы Владимира Каноника – это животные и сказочные персонажи. Они украшают заправки и улицы городов Беларуси. Ну что, какие у тебя эмоции, Юра, были бы, если бы ты увидел такого 3-метрового медведя из автозапчастей?
0: Ну, я не знаю. Ты меня в тупик таким вопросом ставишь. Я не знаю, хвост есть, все на местах, все нормально. Ну, я не знаю, я порадовался бы, наверное. А главное, все, на хвосте остановиться, чтобы никаких других анатомических подробностей не было. Все.
1: Это да. Ну, можно, кстати говоря, вот если что-то тебе понадобилось, какая-то запчасть, да, к этому медведю подойти и, так сказать, немножко оторвать.
0: И подоткрутить хвостик.
1: Да. Но у меня здесь еще курсы валют на сегодня. Доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98.55. Далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. С добрым утром.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним.

0: Дзинь-дзинь, это я вам звоню. Дозвонился?
1: Ну, все хорошо.
0: Друзья, дело в том, что 9 минут...
1: Какого?
0: Я запутался 9 минут 9-го.
1: Все. Я, как знаете, это молодежь, которая сейчас вот подрастает, которая по стрелкам не может время определить. Все, я, мне кажется, близок уже к ним.
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: Ладно, нормально, зато читать могу. Звезды мне тут черкнули, написали, сейчас все расскажу. 20 августа, четверг. Утром может возникнуть внутреннее противоречие между чувствами и желанием заявить о себе. После полудня обстановка заметно разрядится, появится вдохновение для поиска важных ответов. Овны, подтверждайте свои мысли фактами, оставайтесь в позиции, когда вы сами управляете ситуацией. Тельцы, сегодня легко нарушить равновесие или разрушить то, что строилось долго. Будьте осторожны. Близнецы, в течение всего дня будет сохраняться риск резких перемен и неожиданных событий, особенно в отношениях. Раки, день может быть более нервный, чем обычно, но ваша интуиция подскажет самый верный ход. Львы, утреннее напряжение между творческими планами и реальностью поможет пересмотреть подход к самовыражению. Девы, если в кругу семьи что-то пойдет не по плану, не спешите расстраиваться. Возможно, эти перемены откроют для вас новые полезные перспективы. Весы, сегодня в общении старайтесь находить слова, которые одновременно точны и сохраняют уважение к собеседнику. Скорпионы, вам стоит прислушаться к внутренним сигналам того, что действительно важно для вас. Стрельцы, четкое и структурированное планирование дня развеет сомнения и вернет уверенность. Но оставьте место и для импровизации. Козероги, проведите день легко и отпустите то, что от вас не зависит. Водолеи, резкое и неожиданное изменение в договоренностях может удивить. Будьте готовы к переменам. И рыбы, уделите особое внимание своим профессиональным задачам, даже если для этого придется преодолеть сопротивление.

0: вот многие говорят, и можно же, в принципе, с этим согласиться, что утром, друзья, вот это такое красивое, хорошее время во многих смыслах, но и в том числе потому, что можно решать сложные задачи. Говорят, что концентрация находится на высоком уровне, мозг ничем не затуманен. А я вот, знаете, что подумал? Я подумал про космонавтов. Сейчас расскажу. Потому что, например, на МКС космонавты, они видят по 16 рассветов за сутки. То есть, представляете, ну, из-за того, что вращаются вокруг Земли, у них, получается, утро наступает 16 раз. Это же насколько они, получается, продуктивнее могут вот этой вот интеллектуальной деятельностью заниматься. Мне кажется, они там уже много всего нарешали, изобретали, только нам не рассказывают. Может, даже уже машину времени придумали, например. Не знаю. Как, у кого спросить? Ладно, как-нибудь к нам в гости придет космонавт на Ретро-ФМ. Спросим у него. Постараемся. 8:18 московское время. Что касается ближайшего будущего, здесь не нужна машина времени, я и так все расскажу. Дубы колдуны на подходе, Юрий Шатунов и много всего музыкального, мелодичного, любимого будет здесь рядом с нами. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагун Сал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: В гинекологическом отделении медцентра «Урикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
7: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
9: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький, 140 рублей. Курица на мангале 400 рублей. А в Старом замке с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
10: Делайте ремонт.
11: Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле?
10: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Ну, в оригинале, конечно, да, как в этой песне, антик. Динота, динота, кстати, в переводе означает сильно-сильно, громче-громче. Но это прямо вот по-нашему, по ретро-ФМ-овски, я имею в виду. Ах, давайте, громко, четко и понятно, сейчас о важном, кстати говоря. А знаете, кто нам о важном расскажет? Вы даже не представляете себе. Ладно, намекну. Это Вадим Рифман, так и быть.
1: Да, трудно представить. Доброе утро, привет всем. Итак, в Сербию прибыл спецборт МЧС России. Ил-76 будет помогать местным спасателям тушить лесные пожары, которые бушуют в республике уже несколько дней. Экипажу предстоит работать на северо-востоке страны. Там сейчас находится самый крупный очаг. Огонь угрожает, кстати, заповеднику, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На борту Ил-76 уникальное устройство, способное сбрасывать до 42 тонн воды. Этого достаточно, чтобы сбить пламя на участке длиной 700 метров. В России разработан и зарегистрирован первый высокочувствительный тест на гепатит Е отечественного производства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. В ведомстве пояснили, что разработанная тест-система обнаруживает генетический материал возбудителя гепатита Е на ранних стадиях инфекционного процесса. В ведомстве подчеркнули, что такой подход дает возможность выявлять скрытые источники инфекции, в том числе у пациентов с бессимптомными формами гепатита Е, и проводить эффективный скрининг донорской крови. Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в 62 странах. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям Максим Райдер. По его словам, голосование будет доступно в государствах, где работают российские загранучреждения. Райдер отметил, что в так называемых недружественных странах организация выборов осложняется сокращением штата российских диппредставительств. За последние несколько лет, как известно, там были закрыты около 30 наших консульских учреждений. Напомню, что выборы депутатов Госдумы 9-го созыва назначены на 20 сентября этого года. Голосование пройдет в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Мошенники начали взламывать домашние и корпоративные роутеры, чтобы перенаправлять пользователей на фишинговые копии госуслуг, а также соцсетей и облачных сервисов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов по кибербезопасности. После ввода логина, паролей и кода из СМС на поддельной странице мошенники получают контроль над аккаунтом. Для маскировки атаки они также могут предлагать установить вредоносный сертификат под видом сертификата Минцифры. Эксперты рекомендуют проверять настройки ДНС и удаленного доступа к роутеру. И еще назову курсы валют. Доллар 85.13, евро 98.55. А далее летняя смена. И Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Знаменитая песня бременских музыкантов, которой тоже невозможно не подпевать. Это «Дубы колдуны» здесь, в эфире «Ретро-ФМ». Кстати, представляете, для мультфильма «Бременские музыканты» почти все песни. И, кстати говоря, всего за один день написал один человек. Актер Олег Анофриев. Представляете, как это... Какая продуктивность у человека. Наверное, он тоже все утром просто делал по утрам. Не знаю, может быть, и в этом секрет. Кстати, по поводу мультиков дальше продолжаем. Ну, сегодня же, напоминаю, что у нас день рождения Чебурашки. Отмечается он 20 августа, поэтому поздравляем. Ну, как, всех Чебурашек? Нет, всех нас просто поздравляем. И продолжаем наслаждаться музыкой в эфире «Ретро-ФМ». 8 часов и 35 минут. Это летняя смена.
1: Летний день начинается с летней смены на «Ретро-ФМ».
2: Реклама.
3: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
5: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Устал от боли? Реши эту проблему в центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Коцоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Осетия. Место, где отдых вкусный.
8: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
12: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: хотя когда-то давно, когда эта песня выпускалась впервые в оригинале, она находилась даже не на основной стороне пластинки, а на второй. Ну, такой вот малозаметной, как будто бы до нее, может быть, никто и не доберется и так далее. Знаете, малозаметный такой же, как, не знаю, как хорошая погода в этом году. Или у вас нормальная погода? У вас вообще как все происходит? Я, честно говоря, возлагаю большие надежды на... Бабье лето. Вот видите, осень еще не пришла, еще лето обычное, настоящее продолжается, а мы уже ждем. Ладно, забегать вперед не надо, не будем. Но если только, знаете, самую малость, тут вот буквально на несколько минут. Здесь в эфире Ретро-ФМ, очень скоро новости, гороскоп и много чего еще хорошего. Конечно, меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро всем.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: приложении «Магнит» акции «Доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: «Рольф Ультра». Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф». Выбор лидеров.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваше путешествие станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Подробности на сайте minilenta.lenta.com.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
4: RetroFM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 15+.

0: Москве уже 9. Когда успела? Как время летит, непонятно. Но четверг продолжается, 20 августа. И Вадим Римман тоже везде успевает, за всеми, сейчас все расскажет, объяснит.
1: Обязательно о новостях. Доброе утро. Итак, в Минпросвещение России назвали требования к школьной форме. Российские школы вправе самостоятельно определять требования к внешнему виду учеников. При этом форма должна оставаться удобной, эстетичной и носить светский характер. Об этом в интервью РИА Новости сообщила эксперт Минпросвещения Оксана Адамовская. Она пояснила, что национальный стандарт задает только общие технические и стилистические ориентиры. Так, на основе ГОСТа каждая школа может утвердить требования к цветовой гамме, составу комплекта и допустимым аксессуарам. Этикетка должна содержать сведения о производителе, составе ткани и рекомендации по уходу. Минувшей ночью средства ПВО сбили над российскими регионами почти 1000 беспилотников ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России. Как уточнили в ведомстве, всего было уничтожено 726 дронов. В частности, со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра в сторону московского региона летело 250 беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Большая часть из них была уничтожена на дальних рубежах. На месте падения обломков работают экстренные службы. Мэр уточнил, что 28 беспилотников сбили уже непосредственно в столичном регионе. В 6 российских регионах средний размер пенсии по старости в этом году превысил 40 тысяч рублей. Такие цифры приводятся в данных социального фонда. При этом самые большие выплаты традиционно фиксируются в северных районах страны. Например, на Чукотке средняя пенсия неработающих пенсионеров составляет почти 50 тысяч рублей. В Ненецком автономном округе 44 тысячи. В целом же по России средний размер пенсии по старости среди неработающего населения составил почти 28 тысяч рублей. Ну и последнее. Сегодня отмечается Всемирный день лени. Как рассказали газете РУ опрошенные психологи, лень может быть нормальной потребностью нервной системы, снизить нагрузку, а отдых не обязан приносить пользу. После длительного напряжения организму необходимо время, когда не нужно быть продуктивным или принимать решения. При здоровом безделье человек сознательно откладывает дела и чувствует, что силы возвращаются. Но психологи советуют, 2 часа в соцсетях с мыслью о пропущенной встрече не дадут восстановления. Если вы действительно устали, лучший совет – отложить телефон и просто полежать.
0: Вот, Вадим, спасибо тебе большое, что ты принес такую новость. То есть лениться – это нормально. Я теперь буду лениться просто с чистой совестью, получается, правильно?
1: Во-первых, ты уже лег, я смотрю.
0: А, да. А не слышно, да?
1: Да, да, не слышно и не видно.
0: Вот, тогда тем более. Но, честно говоря, мог бы и пораньше, конечно, это сделать. Но часов в 7 утра, я же в 7 начинаю работать. Я бы сразу начал лениться тогда.
1: Я специально, ты бы не пришел. А так мы все-таки вместе. И курсы валют здесь еще у меня. Доброе утро. Итак, евро 98 рублей 55 копеек, а курс евро 85.13. Далее летняя смена и Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. С добрым утром.
2: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: кино.
1: Ну или не обязательно в кино. Так, кстати, у нас тут вообще доступ свободный на Ретро-ФМ. Билетики никакие не нужны. Пожалуйста, проходите.
2: Проходите, да.
1: Занимайте удобные места, какие нравятся. На любом ряду вообще. Можно на последнем, конечно. А можно поближе ко мне. У нас тут не кино, конечно. Я, не, честное слово, ничего вам показывать не буду. Буду рассказывать.
3: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: 20 августа, четверг. Утром может возникнуть внутреннее противоречие между чувствами и желаниями заявить о себе. После полудня обстановка заметно разрядится, появится вдохновение для поиска важных ответов. Овны, подтверждайте свои мысли фактами и оставайтесь в позиции, когда вы сами управляете ситуацией. Тельцы, сегодня легко нарушить равновесие или разрушить то, что строилось долго. Будьте осторожны, пожалуйста. Близнецы, в течение

0: И всего дня будет сохраняться риск резких перемен и неожиданных событий, особенно в отношениях. Раки. День может быть более нервный, чем обычно, но ваша интуиция подскажет самый верный ход. Львы. Утреннее напряжение между творческими планами и реальностью поможет пересмотреть подход к самовыражению. Девы. Если в кругу семьи что-то пойдет не по плану, не спешите расстраиваться. Возможно, эти перемены откроют для вас новые полезные перспективы. Весы. Сегодня в общении старайтесь находить слова, которые одновременно точны и сохраняют уважение к собеседнику. Скорпионы, вам стоит прислушаться к внутренним сигналам того, что действительно важно для вас. Стрельцы, четкое и структурированное планирование дня развеет сомнения и вернет уверенность. Но оставьте, пожалуйста, место для импровизации, это тоже важно. Козероги, проведите день легко и отпустите то, что не зависит от вас. Водолеи, резкое и неожиданное изменение в договоренностях может удивить. Будьте готовы к переменам. Рыбы, уделите особое внимание своим профессиональным задачам, даже если для этого придется преодолеть сопротивление.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Друзья, фитнес-тренеры рассказывают, как сделать так, чтобы руки были сильные. И вроде ничего такого хитрого особо не надо. Нужно просто какой-то легкий вес поднимать с большим количеством повторений. То есть на постоянке. Сейчас специально пробежался по радиостанции, по коридорам. Думаю, ну какие-то гантельки, может быть, что-нибудь такое найти. Хочется, чтобы руки были сильные. Да и вообще, здоровье и всякое такое. Ну, вы знаете, ничего тяжелее телефона не нашел. Вот сижу, повторяю. Уже много раз, не считаю, если честно, поднимаю телефончик над одной рукой, другой. И уже, знаете, чувствую, вот одышка появляется. Надо прекращать, мне кажется, это. Ладно, всем нам хорошего, бодрого настроения. Здоровья, конечно, всем собравшимся, естественно, и музыки классные. «Мираж» на подходе, и «Тайп», и много чего еще. Прямо здесь, в летней смене на «Ретро-ФМ». Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Летняя смена на «Ретро-ФМ».
2: Реклама.
3: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
5: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
6: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
9: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Да, и сидим мы здесь все такие с вами, с ума сведенные музыкой. В хорошем смысле сведенные, конечно, в приличном. И всем все нравится. Готовы продолжать это делать. Музыка к нам скоро обязательно вернется, но прямо сейчас есть кое-что важное. После встречи с ним все точно будет всерьез. Вадим Ривман с нами.
1: Обязательно. С а я с новостями, да. Доброе утро. Итак, Россия начала импортировать топливо для насыщения внутреннего рынка. Ну, а власти разрешили выпуск бензина и дизеля более низких экологических классов, в том числе Евро-2. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, поставки топлива из-за рубежа уже идут. Одновременно с этим приняты необходимые нормативные акты, позволяющие дополнительно производить топливо более низкого экологического класса. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется в середине сентября. Об этом сообщил РИА Новости академик РАН Геннадий Онищенко. Он объяснил это социальными причинами. С начала осени 17 миллионов школьников сядут за парты. Это будет естественный и закономерный подъем заболеваемости, сказал Онищенко. Однако вспышек гриппа пока не ожидается, добавил эксперт. Россиянам следует заранее пройти вакцинацию. Также Онищенко рекомендовал родителям приобрести для класса ультрафиолетовую лампу, которую можно использовать в присутствии детей. Она, по его словам, будет очищать воздух. Правительство Грузии опровергло распространенную в СМИ и соцсетях информацию о том, что за последние сутки через пункт пропуска Верхний Ларс на границе с Россией въехали 20 тысяч россиян. Ведомство назвало эти сведения дезинформацией, подчеркнув, что за минувшие сутки границу пересекли только около 8 тысяч человек. Между тем, Федеральная таможенная служба России сообщала о рекордной нагрузке на пункт пропуска. В России завершился основной этап работы приемной кампании в учреждения среднего профобразования. Как рассказали в пресс-службе Минпросвещения, было подано более 3 700 000 заявлений. Это на 450 тысяч больше, чем в прошлом году. Молодежь выбирает в основном туристические направления, лечебное дело, разработку ПО, а также туризм и гостеприимство, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Средний чек на школьные товары в России вырос на 31%. Такие данные газете «Ру» представили аналитики. По их данным, в категории маркетплейсы и гипермаркеты средний чек вырос на 20%, при этом число заказов снизилось почти на 60%. Наиболее заметный рост среднего чека в период подготовки к школе зафиксирован в категориях мебель, подарки и цветы, книги и спорттовары. В среднем российская семья потратит на подготовку ребенка к школе от 18 до 30 тысяч рублей в зависимости от возраста. И еще назову официальные курсы валют на сегодня. Доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98.55. А с вами остаются Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.

0: Но это, пожалуй, самый известный хит британско-австралийской группы Bee Gees «Stayin' Alive». Интересная история создания. Между прочим, во Франции записывалась песня. Штатный ударник тогда экстренно улетел в Лондон, и замену ему найти не удалось. И как музыканты выходили из положения, что они сделали? Они взяли и вырезали кусок пленки с другой удачной партии из своей же песни, из другой «Night Fever». Закольцевали ее. Пленка была, кстати говоря, достаточно длинная. Ее пришлось протягивать через микрофонную стойку и пустить вокруг пластиковой бобины, чтобы она крутилась непрерывно на магнитофоне в момент записи. Слушайте, так это все ностальгичненько, конечно. Вот эти пленочки, магнитные ленты. А у вас, кстати, остались кассеты с аудиозаписями? У меня да.
1: Новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэтчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Everything I do it for you. Брайан Адамс. Все, что я делаю для тебя. Сейчас посмотрел данные опроса. Примерно 19% мужчин заявляют, что никогда не совершали безрассудств ради любви. Остальные ради женщины готовы на многое. На финансовые риски, включая кредиты и долги. Так всякие романтические авантюры, радикальные и прочие изменения в жизни. И масштаб у каждого, понятное дело, таких поступков разный. Но главное, что довольно большое количество мужчин готово делать, ну вот как у Брайана Адамса. Everything I do it for you. Так, мы здесь на Ретро FM в самое ближайшее время для вас продолжим ставить классную музыку. Это уже для всех собравшихся, и для мальчишек, и для девчонок. Скоро еще будут новости и гороскоп. Прямо здесь, в летней смене. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: Летняя смена. На Ретро FM. Шоу «Дорогие гости».
2: На Ретро FM.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
2: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу! Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому!
8: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте «Спортмастер.ру».
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть? В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
11: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/ru/0+.
12: Великий комбинатор на службе в полиции.
13: Спорим, я без корочки. Узнаю больше, чем ты по своим правилам.
12: Крот Баю. Премьера детективного сериала. Воскресенье. 14.20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
14: Ашанимся – это значит с выгодой закупаемся. Сыр мягкий камамбер, бри, Ашан красная птица, 125 грамм по покупательной цене всего за 179,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
15: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
17: Милый, собираем чемоданы.
18: Мы же только разобрали.
17: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
19: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
20: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
18: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
20: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.

0: 10 часов в Москве. Хотя, погодите, кого я обманываю? 10.01 уже. Вот, теперь по-честному. И Вадиму Ривману уже не терпится рассказать о главном, у него новости.
1: Уже рассказываю. Доброе утро. Итак, не прошедшие государственную итоговую аттестацию выпускники 9 классов смогут бесплатно пройти профобучение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения. Кроме того, у них сохраняется право продолжить освоение программы основного общего образования. Глава министерства Сергей Кравцов рассказал, что интерес школьников к обучению в колледжах и техникумах продолжает расти. В среднем на одно бюджетное место в рамках основной приемной кампании этого года поступило 3 заявления. Кравцов связал рост интереса молодежи к поступлению в колледжи и техникумы с перспективами профессионального образования. 47 российских регионов заключили соглашение с предпринимателями по сдерживанию цен на сахар. Об этом сегодня пишут «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу. С начала года сахар подорожал на 22%. За аналогичный период прошлого года рост составил всего 0,4%. По данным издания, крупные торговые сети договорились установить на сахар наценку в 5-7%, как на социально значимый продукт. В Минсельхозе назвали рост цен на сахар сезонной проблемой. В будущем чиновники ожидают снижения цен. Россиян предупредили о новой схеме мошенников. Перед 1 сентября аферисты представляются курьерами или продавцами цветов и просят назвать код из СМС, якобы для подтверждения заказа. Об этом рассказала замруководителя платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. Эксперт уточнила, что мошенники, получив код, могут получить доступ уже к личным данным россиян. За последние 3 месяца 82% опрошенных россиян хотя бы раз сталкивались с проблемами при попытке открыть отечественные сайты через зарубежные браузеры и приложения. У 35% респондентов сбои возникали часто, у 28% иногда. Только каждый пятый респондент ни разу не столкнулся с проблемами доступа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос Telecom Daily. 71% пользователей отметил, что российские интернет-сервисы в целом стали работать менее стабильно. Ну и последнее. Чебурашка сегодня отмечает юбилей. Ему исполнилось 60 лет. 20 августа. Официальный день рождения этого персонажа. Книга, в которой он впервые появился, вышла 20 августа 1966 года. За 6 десятилетий ушастый зверек успел побывать талисманом Олимпийской сборной России, космонавтом, героем самого кассового фильма в истории отечественного кинопроката и просто другом миллионов детей и взрослых. Ну что, Юра, поздравим Чебурашку, пожелаем ему еще 60.
0: Да и минимум. Даже, может быть, 100 раз постолько. Пускай будет, а что нет? Нам же не жалко с тобой.
1: Не правильно? Теряет актуальности, выходят фильмы про него очень хорошо.
0: Молодец.
1: Да, так что с удовольствием сегодня вспоминаем о Чебурашке, а я еще назову курсы валют. На сегодня доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98.55. Далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним.

0: Вот он я, вернулся к вам. Ну, а вернулся, смотрите, не с пустыми руками. Сейчас все расскажу. Принес вам тут кое-что.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Донес в целости и невредимости. Гороскоп сегодняшний. 20 августа, четверг. Утром может возникнуть внутреннее противоречие между чувствами и желанием заявить о себе. После полудня обстановка заметно разрядится, появится вдохновение для поиска важных ответов. Овны, подтверждайте свои мысли фактами и оставайтесь в позиции, когда вы сами управляете ситуацией. Тельцы, сегодня легко нарушить равновесие или разрушить то, что строилось долго. Будьте осторожны. Близнецы, в течение всего дня будет сохраняться риск резких перемен и неожиданных событий, особенно в отношениях. Раки, день может быть более нервный, чем обычно, но ваша интуиция подскажет самый верный ход. Львы, утреннее напряжение между творческими планами и реальностью поможет пересмотреть подход к самому.

0: выражению. Девы, если в кругу семьи что-то пойдет не по плану, не спешите расстраиваться. Возможно, эти перемены откроют для вас новые полезные перспективы. Весы, сегодня в общении старайтесь находить слова, которые одновременно точны и сохраняют уважение к собеседнику. Скорпионы, вам стоит прислушаться к внутренним сигналам того, что действительно важно для вас. Стрельцы, четкое и структурированное планирование дня развеет сомнения и вернет уверенность. Но оставьте место для импровизации тоже. Козероги, проведите день легко и отпустите то, что не зависит от вас. Водолеи, резкое и неожиданное изменение в договоренностях может удивить. Будьте готовы к переменам. И рыбы, уделите особое внимание своим профессиональным задачам, даже если для этого придется преодолеть сопротивление.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: О, друзья, скажите, пожалуйста, а есть такие, кто слушает прямо сейчас Retro FM с помощью нашего нового мобильного приложения? Поднимите руки, пожалуйста. Ну, а вижу. Все, садитесь, 5 в четверти. Да, что там в четверть? Давайте итоговая вам 5. Radio Hub называется наше новое мобильное приложение Retro FM. Быстро, удобно, никаких кнопок лишних. Просто скачал, установил, очень быстро нажал и наслаждаешься и музыкой лучшей, и в том числе и подкастами популярных шоу Retro FM. И вообще там много интернет-потоков. Radio Hub, так называется приложение. В любом магазине скачивайте, устанавливайте и наслаждайтесь. Летняя смена на Retro FM продолжается. Сегодня, напомню, четверг, 20 августа. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро.
1: Летний день начинается с летней смены на Retro FM. Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
8: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Делаете ремонт?
10: Не переплачивайте.
9: В стройцентре «СОМ» акция.
10: Нашли такой же товар дешевле?
9: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
11: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
13: Командные випки на 5 мест.
12: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
13: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
12: Клуб CyberX.
13: Мощное железо и топовая периферия.
12: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
13: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
13: Круглосуточно.
14: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Н. Мистер Сексабит. Легендарный хит начала 2000-х. Два в одном у этого самого мистера. И бит у него есть, и саксофон, получается, регулярно тоже случается с ним. А вот я тоже люблю, когда регулярно. Например, песни классные звучат или еще кое-что звучит. И даже не кое-что, а кое-кто. Да. И не кое-кто, а вообще Вадим Ривман, он здесь.
1: Это тоже регулярно, да. Доброе утро всем. Итак, в Минпросвещении России назвали требования к школьной форме. Российские школы вправе самостоятельно определять требования к внешнему виду учеников. При этом форма должна оставаться удобной, эстетичной, носить светский характер. Об этом сообщила эксперт Минпросвещения Оксана Адамовская. Она пояснила, что национальный стандарт задает только общие технические и стилистические ориентиры. Так, на основе ГОСТа каждая школа может утвердить требования к цветовой гамме, составу комплекта и допустимым аксессуарам. Минувшей ночью средства ПВО сбили над российскими регионами почти 1000 беспилотников ВСУ. Об этом заявила Минобороны России. Там уточнили, что уничтожено было 726 дронов. Военные поразили цели, в частности, в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской областях, в Краснодарском крае, Крыму, Татарстане, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра в сторону Московского региона летело 250 беспилотников, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Большая часть из них была уничтожена еще на дальних рубежах. Мэр уточнил, что 28 беспилотников сбили уже непосредственно в столичном регионе. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на РИС, который начнет действовать с 1 января будущего года, об этом сообщает ТАСС. Согласно стандарту, РИС классифицируется по соотношению длины и ширины зерна, а также по его консистенции на три типа. Длиннозерный, среднезерный, круглозерный. При этом в каждом типе допускается наличие примеси зерен других типов, но не более 10%. Разработчиком стандарта выступил Всероссийский научно-исследовательский институт зерна и продуктов его переработки. Британский принц Гарри с женой Меган Маркл и с детьми возвращается на родину. Об этом сообщили сразу два издания, Телеграф и The Sun. Известно, что супруги, переехав из США в Соединенное Королевство, будут жить в частной резиденции за пределами Лондона. Переезд планируется уже до конца августа. Семилетний сын Арчи и пятилетняя дочь Лилибет уже зачислены в местную школу, куда пойдут на занятия в сентябре. Кроме того, BBC News сообщил о том, что король Великобритании Карл III не знал о планах сына и его семьи еще до середины августа. И еще курсы валют: доллар 85.13, евро 98.55. А далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Это ансамбль «Цветы», честно говоря. Ну, кстати, вот сказка про честность. Сейчас наткнулся на опрос, проведенный по поводу того, сколько россиян врут на работе. Да, почти 60%, 59% участников признались опроса, что они периодически врут на работе. Причем 5% есть, которые вообще делают это просто постоянно. А кому врут? Врут начальству большинство. Есть и такие, которые клиентам и заказчикам. Ай-яй-яй. Коллегам тоже достаточно. Ну и, кстати, наиболее распространенная тема для лжи на работе, это вот по поводу отсутствия на рабочем месте. Ну, не знаю, прикидываются больными и всякое такое. Большинство, конечно, оправдывают, естественно, свою ложь работы. Говорят, что ну, у них такая работа, что вот здесь по-другому нельзя. А каждый десятый из всех опрошенных говорит, что просто не может найти причину своей лжи и утверждает, что это получается, ну, как просто вот оно само собой. Да. Это, видимо, только мы тут с вами честные собрались. Мы в эти 60% уже не входим, правильно? Я так думаю.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
4: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький 140 рублей, курица на мангале 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Ну что, чемпионы и чемпионихи, ничего вроде не забыли. Так, день Лени отметили?
1: Отметили.
0: День рождения Чебурашки? Тоже, поздравились. А вот, что еще сегодня? Смотрите, день рождения букваря? Конечно, поздравляем всех нас и букварь, и вообще каждую букву в отдельности тоже. Много праздников, на самом деле, не все даже отметить ты успеешь. Что ж такое? День музыкальных шкатулок еще сегодня. Ой, ну все, сейчас Антон Веселов достанет свою музыкальную шкатулочку и как начнет налево и направо песни раздавать. А я тоже буду раздавать, но теперь уже завтра. Приходите только пораньше, ладно? Чтобы первыми быть. Меня зовут Юрий Гурьянов. Ой, а завтра же пятница. Хорошо-то как, красота. Все, пока.
2: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
6: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: подписка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
2: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
3: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/ru/0+.
4: N400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Оформите карту Magnit Pay VTB с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 11.00 в столице на Retro FM. Впереди Modern Talking и группа Стас Намина. И, конечно, новости в начале часа с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. В России будут сдерживать цены на сахар. 47 регионов страны заключили соответствующие соглашения с предпринимателями. Крупные торговые сети договорились установить на сахар наценку в 5-7%, как на социально значимый продукт. По информации «Известий», с начала года сахар подорожал на 22%. За аналогичный период прошлого года рост составил всего 0,04. По данным издания, в Минсельхозе назвали рост цен на сахар сезонной проблемой. В будущем чиновники ожидают снижения цен. Швейцарская дипмиссия в Москве ужесточила правила выдачи виз россиянам. Теперь они предоставляются преимущественно на конкретные даты поездки и требуют приглашения от ближайших родственников. Об этом сообщил российский посол в Берне Сергей Гармонин. Дипломат объяснил, что получение многократных виз стало редкостью и практически невозможно. Проблемы затрагивают даже российских дипломатов, в частности, при их поездках из Швейцарии в другие страны Шенгенской зоны. Дальний Восток во власти циклона вслед за Приморьем и Хабаровским краем. Ливни пришли на Сахалин. Из-за этого из берегов вышла река Шахтерка. Потоплены территории частных домовладений и подвалы многоквартирных зданий, расположенных в низинах. Отключалась электроэнергия. К ликвидации последствий экстренные службы приступили еще ночью. Спецкомиссия оценит ущерб от наводнения. Тем временем циклон сдвигается в сторону Камчатки. Там сегодня прогнозируют сильные дожди. А на Германию в ночь на четверг обрушился шторм и торнадо. Есть пострадавшие, несколько человек погибли. Десятки строений получили частичные разрушения. В одном из районов из-за возникшей утечки газа пришлось эвакуировать жителей в радиусе 200 метров от места ЧП. Специалисты немецкой метеослужбы не исключают повторения экстремальных погодных явлений, в первую очередь на юге страны. Власти Монголии запретят социальные сети во всех школах с 1 сентября. Об этом заявил министр образования и науки. Он рассказал, что будет полностью запрещено создание и ведение классами чатов и страниц в соцсетях, в которых участвуют родители, учителя и ученики. С помощью таких мер власти Монголии хотят обеспечить безопасность детей в интернете и снизить их зависимость от сетей. И о валюте на этот четверг. Доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98,55. Пока все. А далее на Retro FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: но сейчас напомнила мне Саманта Фокс крестного отца из одноименного фильма. Умеет делать предложения, от которых невозможно отказаться. На этот раз она звучала так. «Touch me», «Обними меня», 11.19, столица. Друзья, меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Чак Берри, Наталья Ветлицкая и Тото Кутуньо.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
1: Сантехника «Ёж».
2: Тяжесть в ногах, варикоз мешает жить, мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Homeberry все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
4: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: Объявление на Ретро-ФМ.
9: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
8: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: женщина, это звучит гордо, а также громко, иногда капризно. Здесь объединились сразу две женщины, причем даже сестры. Это сестры Мэй вот на Ретро FM в 11.35. А уже совсем скоро у нас Сабрина и ансамбль «Синяя птица».
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
4: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: Сабрина Бойзов, по-моему, совершенно естественное обстоятельство. К тому же, надо сказать, что мальчики, эти самые бойзы, отвечают ей взаимностью. Ну, впрочем, как не ответить этой девушке с большими глазами? Сабрина на Ретро-ФМ в 11.49. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас квартет Битлз и группа Комбинация.
1: Вечеринка Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты».

0: полдень на Ретро ФМ. Впереди Сиси Кетч, мелодии служебного романа и Стиви Вандер.
1: Ретро ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». 64 миллиарда рублей направили в Северной Осетии на прорывные проекты в текущем году. Из них порядка 50 миллиардов – небюджетные средства. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Проекты охватывают сельское хозяйство, туризм, транспортную инфраструктуру и логистику. С начала их реализации создано около 2500 рабочих мест. В числе созданных инициатив – яблоневый сад с плодохранилищем, казачий хутор, новый аэровокзал во Владикавказе, таможенно-логистический парк «Южные ворота» и тепличный комплекс «Алания». Также заложено более 500 гектаров виноградников. 35 семей в Северной Осетии получили сертификаты на покупку школьной формы и канцелярских товаров. Помощь оказали в рамках благотворительной акции «Вместе в школу» многодетным и малоимущим семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Сертификаты вручили родителям из семей, где учатся четверо и более детей. Добавлю, акция «Вместе в школу» продлится до 1 сентября. Ее ежегодно проводят Минтруд Республики и региональный штаб Народного фронта. В Беслане капитально ремонтируют одну из скважин для улучшения водоснабжения города. Специалисты водоканала уже провели геологические исследования и приступили к бурению. Глубина скважины составит 150 метров. После завершения работ она будет подавать дополнительно 120 кубометров воды в час. Отмечу, ранее в республике обновили скважины в селениях Михайловская, Ольгинская, Камгарон, Алханчурт, Кизляр, Кара-Урздон и Станица Архонской. Выставка «Сезон охоты на плюшевых мишек» работает в культурном центре художественного музея имени Махарбека Туганова. Экспозиция посвящена историям, пробуждающим детские воспоминания. В ней представлено более 60 живописных и графических работ Сергея Савлаева. Посетить выставку можно до конца августа по адресу улица Никитина, 22, вход свободный. Дзюдоист Аслан Туаев вошел в состав сборной страны для участия в первенстве мира. Как сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России, соревнования среди спортсменов до 18 лет пройдут в Эквадоре. Туаев выступит в весовой категории до 90 килограммов. Напомню, в марте спортсмен стал бронзовым призером Кубка Европы в Тбилиси. Официальный курс американского доллара на сегодня – 85 рублей 13 копеек. Курс европейской валюты – 98 рублей 55 копеек. Это были новости на Ретро ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: как эта неулыбающаяся девушка попалась лирическому герою этой песни. А я вот, друзья, как раз предлагаю улыбаться. Ну, потому что лето на дворе, потому что четверг, потому что любимая музыка на ретро-ФМ. Это Александр Барыкин у нас был в 12 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас ансамбль «Самоцветы», Джо Кокер и Майкл Джексон через несколько минут.
1: Программа Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о народном артисте России, музыканте и композиторе Дмитрии Маликове. Узнаете, как все начиналось и при чем тут группа «Плазма». Расскажу в субботу в 13:00. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.

0: решение «Ломбард Сапфир». Хорошие условия «Ломбард Сапфир». «Ломбард Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского, 1. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Делайте ремонт.
3: Не переплачивайте.
2: В стройцентре «СОМ» акция.
3: Нашли такой же товар дешевле?
2: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
4: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
6: Круглосуточно.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Объявление на Ретро-ФМ.
9: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8 929 804 51 61.
8: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Я тут буквально сегодня, друзья, понял, какая профессия лучшая в мире. Делюсь, это диетолог. Представляете, сам ешь все подряд, а других учишь, как этого не делать. Ну, это же прелесть какая-то, а? Это я к чему? Да, собственно, ни к чему. Просто музыка навеяла. Это ансамбль «Самоцветы» на Ретро-ФМ в 12.35, а уже совсем скоро у нас Юрий Лоза и «Арабески».
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсалх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
5: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
1: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Вообще, сегодня день лени, друзья, на календаре. Вообще, говорят, лень – это подсознательная мудрость. Так что ленимся сегодня с чувством, с толком, с расстановкой. 12:49, столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ до конца этого часа Билли Джоэл и ансамбль «Синяя птица».
1: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Топ-5 покупок месяца.
11: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
10: Амода C5. Добавить стиля.
11: JQJ7. Впечатлить друзей.
10: Амода C7. Собрать взгляды.
11: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
10: А выбрать нужно только одну?
11: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
13: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир», ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
16: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е».
17: 12+.

0: и Игорь Иванов. Ну а в начале часа нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Центробанк рассматривает возможность расчетов цифровым рублем с другими странами. Как сообщили в регуляторе, для трансграничных платежей необходимо, чтобы и у других государств была собственная платформа цифровой валюты. Тем временем, как передают РИА Новости, сегодня в мире есть только три страны, которые полноценно запустили цифровые валюты. Это Ямайка, Багамы и Казахстан. Пилотные проекты действуют в Индии, Иране, Арабских Эмиратах, Турции, Северной Корее и странах ЕС. Ряд государств работают над концепцией. Российских школьников с 1 сентября ждет новый предмет. В частности, в пятых классах начнут изучать духовно-нравственную культуру России. Дисциплина рассчитана на 17 учебных часов. Она посвящена истории, культуре и традициям народов страны, а также должна помочь в формировании нравственных ценностей. Изменения также затронут и предмет основы безопасности и защиты Родины. Его разделят на два блока, один из которых направлен на подготовку к защите государства и военной службе. Тем временем, академик РАН Геннадий Онищенко назвал очевидной глупостью предложение отказаться от домашних заданий в школах. Он добавил, что весь учебный процесс построен на том, что в школе ребенку разъясняют материал, а дома он его закрепляет, выполняя домашнее задание. Ну а ранее в Минпросвещении отметили, что с 1 сентября лишь первоклассники останутся без домашней работы. Планов по другим классам нет, отметили в ведомстве. В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за засухи. Она уже привела к снижению урожайности примерно на 30%, а принятое решение должно помочь аграриям. В частности, это освободит их от штрафов за невыполнение плановых показателей. В правительстве Новосибирской области отметили, верхний слой почвы в июне-июле прогревался до плюс 60 градусов. В регионе погибли сельхозкультуры на площади более 19,5 тысяч гектаров. Тем временем россияне начали заниматься заготовками на зиму. Согласно данным исследования, овощи запасают 30% респондентов, ягоды 15%, грибы 6%, а фрукты, зелени и пряные травы по 3%. В целом, наиболее популярным способом для сохранения продуктов на зиму стала заморозка. Соленьями занимаются около четверти респондентов, 18% варят варенье и компоты. Кстати, при заготовках женщины обычно выбирают банки, крышки и закаточные машинки, а мужчины – морозильные камеры и вакуумные упаковки. И о валюте на этот четверг. Доллар – 85 рублей 13 копеек, евро – 98,55. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: дело? Интернет отключили или хотите оставаться с нами даже под землей, например, в метро, друзья? Ну тогда скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, подкаст популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Кстати, скачанные подкасты можно, я бы даже сказал, нужно слушать, даже когда нет интернета. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы ни находились.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэтчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробности на сайте dom-mane.ru.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
9: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Смоки и Сьюзи Кватро. Ну, а я вам так скажу, друзья. Если вы в эту субботу включите ретро-ФМ в час дня, вы точно не ошибетесь. Потому что именно в это время Юрий Гурьянов расскажет нам про Дмитрия Маликова в своей программе «Ю». Как все начиналось, как создавались хиты, услышим и известные суперхиты, и, может быть, какой-то неожиданные композиции, неожиданные имена. В общем, включайте ретро-ФМ в час дня, программа «Ю» будет обязательно.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: помните, как в школе нам говорили на переменах? Мы писали, наши пальчики что? Правильно, устали. Ну вот на следующем часе тоже будет такая перемена. Программа «Фелечита». Целый час ваших приветов и поздравлений. Кстати, можно уже начинать писать. В Москве 13:48. Меня зовут Антон Веселов. До конца этого часа на Ретро-ФМ группа «Чингисхан» и Юрий Штунов.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Великий комбинатор на службе в полиции.
3: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
2: «Крот Баю». Премьера детективного сериала. 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте «Альфа-банка». Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, «Альфа» выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты».

0: столице самый необычный час на Ретро ФМ, потому что Фили Чита, ваши приветы и поздравления.
1: Ретро ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». 64 миллиарда рублей направили в Северной Осетии на прорывные проекты в текущем году. Из них порядка 50 миллиардов – небюджетные средства. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Проекты охватывают сельское хозяйство, туризм, транспортную инфраструктуру и логистику. С начала их реализации создано около 2500 рабочих мест. В числе созданных инициатив – яблоневый сад с плодохранилищем, казачий хутор, новый аэровокзал во Владикавказе, таможенно-логистический парк «Южные ворота» и тепличный комплекс «Алания». Также заложено более 500 гектаров виноградников. 35 семей в Северной Осетии получили сертификаты на покупку школьной формы и канцелярских товаров. Помощь оказали в рамках благотворительной акции «Вместе в школу» многодетным и малоимущим семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Сертификаты вручили родителям из семей, где учатся четверо и более детей. Добавлю, акция «Вместе в школу» продлится до 1 сентября. Ее ежегодно проводят Минтруд Республики и региональный штаб Народного фронта. В Беслане капитально ремонтируют одну из скважин для улучшения водоснабжения города. Специалисты водоканала уже провели геологические исследования и приступили к бурению. Глубина скважины составит 150 метров. После завершения работ она будет подавать дополнительно 120 кубометров воды в час. Отмечу, ранее в республике обновили скважины в селениях Михайловская, Ольгинская, Камгарон, Алханчурт, Кизляр, Кара, Урздон и Станица Архонской. Выставка «Сезон охоты на плюшевых мишек» работает в культурном центре художественного музея имени Махарбека Туганова. Экспозиция посвящена историям, пробуждающим детские воспоминания. В ней представлено более 60 живописных и графических работ Сергея Савлаева. Посетить выставку можно до конца августа по адресу: улица Никитина, 22, вход свободный. Дзюдоист Аслан Туаев вошел в состав сборной страны для участия в первенстве мира. Как сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России, соревнования среди спортсменов до 18 лет пройдут в Эквадоре. Туаев выступит в весовой категории до 90 килограммов. Напомню, в марте спортсмен стал бронзовым призером Кубка Европы в Тбилиси. Официальный курс американского доллара на сегодня – 85 рублей 13 копеек. Курс европейской валюты – 98 рублей 55 копеек. Это были новости на Ретро ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: дети. Поздравляет своих родителей Ларису Виктора Шмальц с торжественным запуском бани, которую, собственно, они сами и построили. Замечательно. Денис из Копейска передает привет своему другу Михаилу из Самары. Любимые коллеги, ох ты, амбициозно подписались. Ну, допустим, ладно. Любимые коллеги поздравляют с днем рождения самую красивую, понятно, склонных, значит, знаете, так вот пафосно, торжественно поздравлять. Поэтому, собственно, любимый. Ладно, все. Умолкаю и читаю ваше сообщение, друзья. Что-то я закомментировался. Итак, любимые коллеги поздравляют с днем рождения самую красивую, самую милую, самую отзывчивую, самую ответственную красотку, коллегу Елизавету с днем рождения, всей фабрикой Мослейбл и Престиж. Поздравляем, спасибо тебе за твою открытость и поддержку.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: Роман Буров из Северодвинска передает огромный привет своему лучшему другу Юрию Воробьеву. Поздравляет с богатым уловом рыбы в Белом море. Ты молодец, пишет Роман. Светлана Лебедева из Перми поздравляет с юбилеем Маю Малых. Желает счастья, здоровья, любви и привет ее дочери Наталье. Родные поздравляют с юбилеем Людочку Подсухину из Первоуральска. Поздравляют с красивой датой. Желают, чтобы шампанское лилось рекой и комплименты не кончались, а кошелек толстел быстрее, чем мы, пишут родные, после застолья. Остроумно.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Гулия из Менделеевска поздравляет девочек отдела продаж АО «Аммоний» с Днем кукурузы. Правда, есть такой сегодня праздник. Желает хорошего завершения рабочей недели, а себе замечательного, спокойного отпуска. Муж Константин поздравляет свою жену Ольгу с серебряной свадьбой. 25 лет вместе. Ольга из Липецка поздравляет своего мужа Игоря Гусева с днем рождения, который, собственно, был вчера, но, тем не менее, с прошедшим днем рождения. Желает ему здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Продолжим, друзья, совсем скоро.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Осетия. Место, где отдых вкусный.
4: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.

0: Правильное решение – ломбард «Сапфир». Хорошие условия – ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
3: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
4: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
5: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Леша из Челябинской области передает привет своему папе Сереже, дяде Глебу. Любовь из города Кореновск Краснодарского края передает огромный привет себе. Вернее, просит передать меня ей привет. Любовь, огромный привет вам в город Кореновск Краснодарского края. Сергей из Ростова-на-Дону передает привет Владу, Марине, Сергею, Данилу и всем ведущим ретро-ФМ. Обязательно передам. Дмитрий Лаурис, слушаем вас на даче в Эстонии, в деревне Кибуна. Традиционно передаем привет всем дачникам России с пожеланиями хорошего урожая. Ну и традиционно, пишет Дмитрий, передаю свой воздушный поцелуй своей жене Ольге. Хотя я не Ленский, но арию пою. Я люблю вас, Ольга. Дмитрий, прекрасно.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: Волнуется сердце. Успею ли прочитать все сообщения? Ну, явно не успею. Их очень много. И много неподписанных, друзья. Не подписывайте почему-то свои сообщения. Как вас зовут? Откуда вы? И кому адресованы сообщения? Все пишите, пожалуйста. Вот Рушан из Уфы передает привет своей сотруднице Александре в село Красная Горка, Башкортостан. Желает хорошего настроения, позитива, улыбок. Ты лучшая. Людмила из Барнаула передает привет своему горячо любимому человеку Мишане Кручинкину. Выше носик, все будет хорошо. Наталья из города Пущино Московской области поздравляет своих друзей Александра и Светлану Селезневых с годовщиной свадьбы. 15 лет вместе. Ребята, вы замечательные. Очень вас любим. А еще большой привет своей коллеге передает замечательному человеку Валентине Тимофеевне.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже, даже чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
5: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Современные технологии лучших московских клиник. Теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операции. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. Орикс. Станиславского 1. Угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Modern Talking продолжает наш филичту на Retro FM. Я читаю ваши сообщения, друзья. Алина передает привет Диане Теркуловой, любимой младшей сестренке. Мы на даче в Подмосковье ловим дача лучи августовского тепла. Мы слушаем любимое радио Retro FM. Пожелайте хорошего настроения, чудесных предстоящих выходных. От всей души желаю. Алина и Диана. Анютка передает огромный привет своему любимому мужу Виталию Филиппову. Соскучилась, пишет Анютка. Просто ужас. Люблю. Людмила из Республики Коми поздравляет самую добрую, красивую девушку из города Кирова, Ольгу Чарушину. С днем рождения. Пусть муж носит на руках, а материнство будет в радость. Крепкого здоровья. Люблю, целую и мам привет. Ну и, наконец, Наташа, Сергей, Лена и Полина из Новосибирска поздравляют замечательных ребят Тимура Сабирзянова и Елисея Лисина с их днями рождения. Желает им здоровья, удачи во всех начинаниях, отличной и легкой учебы.

0: Руслан из Узбекистана поздравляет своего дядю Андрея Терехина с прекрасной рыбалкой, которая, видимо, будет еще в будущем. Почему? Потому что он желает ему ни хвоста, ни чешуи. Родные и близкие из Донецка поздравляют с днем рождения дорогого мужа, папу, дедушку Эдуарда Викторовича Синдеева. Пусть все твои мечты и планы сбываются, а жизнь дарит только положительные эмоции и приятные сюрпризы. Сергей поздравляет с днем рождения свою маму Надежду Викторовну, а Илья и семья Сердюковых передают привет семье Аванесовых.
1: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
2: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
3: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

Кристина Казин завершает сегодняшнюю филичиту на Ретро-ФМ. Друзья, в Москве 14:55. Меня зовут Антон Веселов. Несколько сообщений в конце программы успею прочитать. Семья Шепелюк и бабушки. Поздравляю, у них сегодня двойной праздник. День рождения доченьки Карины Шепелюк из города Миллерово и Ивана Савченко, брата из Волгодонска, Ростовской области. Желает им крепкого здоровья, успехов и мирного неба над головой. Ирина Гагарина передает огромный привет бригаде швей. Девочки, держитесь, мы все сможем. Алина из Москвы передает привет своему мужу Александру Скрипченко. Большой привет и слова поддержки. У нас все получится, я верю, пишет Алина. Артур из Белореченска, Краснодарского края, передает привет, огромный привет всем работникам школы 36 и 29. Желает терпения и удачи в новом учебном году. Да уж, работникам школ только терпение и удачи. Ну и, наконец, Светланка из Москвы передает привет братишке Виталию в Германию. Ну что, друзья, на этом будем завершать программу. Завтра, как всегда, с 2 до 3 дня снова ваши приветы и поздравления. Я, Антон Веселов, прощаюсь с вами до завтра. Ну а далее встречайте здесь Олега Орлова. Через несколько минут.

0: столице 15 часов. Подпеваем любимым артистам на Ретро FM. Далее Фредди Меркьюри. Песни из бриллиантовой руки. Последние новости прямо сейчас расскажет нам Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Российских автолюбителей с сентября ждут изменения. Например, с первого дня осени заработает федеральный закон, касающийся штрафов за езду на машине, не застрахованной по ОСАГО. Сумма наказания не изменится, но штрафовать чаще, чем один раз в сутки, нельзя. Изменятся и правила проведения технического осмотра. Выплаты по ОСАГО немного подрастут. Таксисты смогут отказать в перевозке грязного или слишком большого багажа, а также домашних питомцев без соответствующих устройств и контейнеров. В России готовы принять американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Уиткофа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Правда, по его словам, конкретных дат визита пока нет, но контакты с российской стороной продолжаются. Он отметил, что в настоящее время американские представители заняты работой по другим направлениям внешней политики Вашингтона. Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова заступилась за ребенка, которого обвинили в вандализме из-за рисунков на резиновом покрытии детской площадки в Тульской области. В свою очередь, защиту пообещал и уполномоченный по правам человека в Тульской области Александр Главин. Он отметил, подобные зоны и предназначены для игр детей. На площадках они бегают, прыгают, рисуют и развиваются. Ну а ранее стало известно, что в администрации города Болохово в Тульской области посчитали рисунки на детской площадке вандализмом и обратились в полицию. В Госдуме предложили ограничить использование соцсетей в российских школах. Рассмотр коротких видео отвлекает детей от учебного процесса. Как указал зампред комитета Нижней палаты парламента по информационной политике Андрей Свинцов, подобную практику вводят во многих странах. Например, с 1 сентября во всех школах Монголии запретят соцсети. Власти рассчитывают повысить безопасность детей в интернете. Ну а в США представили новую куклу Барби, вдохновленную образом Мэрилин Монро из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок». Новая Барби одета так же, как и Монро в картине 1953 года, в ярко-розовое платье и длинные перчатки. Кукла выпущена к столетию со дня рождения актрисы, при этом Барби с внешностью Монро выпускают с 1997 года. Ну а в заявлении указано, что новым образом компании чествуют королеву экрана. И о валюте на этот четверг: доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98,55. Пока все. А далее на Ретро FM Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

покрытый зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари.

0: Это Крис де Бург, его прекрасное создание, совершенное во всем «Леди в красном». «Lady in Red» — один из главных мировых хитов 86-го года и визитная карточка артиста, песня, которая возглавляла национальные хит-парады в 25 странах мира. Посвятил он ее своей жене Диане, и навеяна она была воспоминаниями о первой встрече с ней. 15.19 в Москве. Нас на Retro FM ждет далее встреча с Владимиром Пресняковым и Милен Фармер.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
2: На этой неделе расскажу о народном артисте России, музыканте и композиторе Дмитрии Маликове. Узнаете, как все начиналось и при чем тут группа «Плазма». Расскажу в субботу в 13.00.
1: Программа «Ю» на Retro FM. Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
3: Во Владикавказе облачная с прояснениями погода, временами дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Тяжесть в ногах? Варикоз мешает жить? Мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ. ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00.
9: Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
11: Объявление на Retro FM.
12: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
13: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Я вот тут подумал, что сказочная любовь бывает только у сказочников, а у обыкновенных людей любовь обыкновенно конфеты, цветочки, истерики, вынос мозга и люблю аж прибить охота. Ну, примерно как в этой музыкальной истории. Бонни Тайлер с нами на Ретро FM, 15:35. Время московское, уже через 3 минуты. Дождемся новую порцию лучших музыкальных хитов. Нам на Ретро FM споют Роксет и Лев Лещенко.
1: Реклама. Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
2: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
4: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева, 61, супер предложение. Фэчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: заглянул сегодня в календарь и ужаснулся. Там, оказывается, уже конец августа. То самое время, когда поклонников лета так и тянет перевести время назад. Как минимум на пару месяцев. Ну, скажите, а кому можно обратиться по этому вопросу? Куда звонить? Кому писать? Ладно, друзья, не суетимся. Еще целых 10 дней подарит нам календарное лето. Радуемся отличной погоде. Да и выходные не за горами. Завтра уже пятница. А на Ретро FM прямо сейчас один из лучших хитов Мадонны. Далее послушаем Мэри Хопкин и группу «Браво» Жанна Агузарова. 15:49. Москва. Меня зовут Олег Орлов. Доброго дня всем!
1: Реклама.
2: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска, комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Оформите карту Magnit Pay VTB с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Н400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк-400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
2: И включай интернет-потоки Retro FM.

0: Столица 16. Бодрым будет начало нового музыкального часа на Ретро ФМ. Прокричим «Оле, оле» и станцуем лунную калимбу.
1: Ретро ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Почти 90 тысяч человек посетили всесезонный курорт Мамисон с момента его открытия. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства Северной Осетии. В настоящее время на территории особой экономической зоны работают 17 резидентов. Установлено 119 модульных средств размещения на более чем 650 мест. Открыты кафе и сувенирные магазины. Также действуют два канатных подъемника и оборудовано 19 километров трасс разного уровня сложности. Развитие курорта продолжается. Напомню, технический запуск Мамисона состоялся в марте прошлого года. В реализацию проекта вложено более 6 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций. 26 единиц современного оборудования закупят в Моздокскую центральную районную больницу и поликлинику номер 4 в текущем году. На эти цели направлено более 30 миллионов рублей. По словам министра здравоохранения региона Астана Мициева, медицинские учреждения оснастят аппаратами для восстановительного лечения, физиотерапии, лазерной и магнитной терапии, криотерапии и механотерапии. Работы ведутся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Около 150 бездомных собак стерилизовали во Владпитомнике за июнь-июль текущего года. Как сообщает мэрия Владикавказа, за аналогичный период прошлого года было стерилизовано 67 животных. Увеличить объемы работы удалось после расширения штата. Сейчас в приюте работают два ветеринара. К стерилизации также подключились специалисты управления ветеринарии республики и частных клиник. Добавлю, во Владпитомнике содержится почти 300 собак. За два месяца более 30 из них обрели новых хозяев. Школьники Северной Осетии могут принять участие во флешмобе «Танцы народов России». Для этого нужно до 30 сентября исполнить традиционный танец одного из народов страны, записать выступление на видео и подать заявку на портале культура-для-школьников.рф. По итогам флешмоба эксперты выберут 100 лучших работ. Команда Северной Осетии успешно выступила на чемпионате СКФО по коротким нардам. Как сообщает Минспорта Республики, соревнования прошли во Владикавказе. В четырех дисциплинах наши спортсмены завоевали 5 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые награды. Мероприятие состоялось в рамках государственной программы «Спорт России». Курс доллара на сегодня — 85 рублей 13 копеек. Курс евро — 98 рублей 55 копеек. Это были новости на Ретро ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: как шутят десантники, прыгающие в армии с парашютом и отмечавшие в начале августа свой праздник. Минуты 3-4 мы парим, как орлы, а остальное время пашем, как лошади. Не уверен, что также пашут те, кто имеет возможность летать на дельтаплане, но удовольствие от своих полетов они получают однозначно. Ну а мы только что получили удовольствие от одного из лучших хитов Валерия Леонтьева. И останавливаться, кстати, не собираемся. Далее у нас песни из «Большого космического путешествия» и «Глория Геймер» на Ретро-ФМ. Столица 1620. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего дня!
1: Мой дельтаплан.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: С Максимом Ковалевским.
4: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, шоу «Дорогие гости» будет в повторах выходить до конца лета. Самые интересные вопросы, самые оригинальные ответы наших гостей. Слушайте ваше любимое шоу с Максимом Ковалевским.
2: Шоу «Дорогие гости».
3: Каждое воскресенье в час дня.
2: На Ретро-ФМ.
5: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
6: Во Владикавказе облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
7: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей.
8: Подробности в ТК «Арктика».
9: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
10: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
12: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Не знаю, как вы, друзья, я с удовольствием вспомнил только что фильм «Большое космическое путешествие», один из любимых фильмов своего детства. Именно там, кстати, звучала эта песня. Сколько песен хороших и разных мы знаем, любим, слушаем. А помните ли вы, друзья, как все начиналось? Как звезды зажигались? Как хиты создавались? Программа «Ю» на Ретро-ФМ напомнит, а если не знаете, расскажет каждую субботу. С 13 до 14 часов мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал нашу любимую музыку, ставит всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Не пропустите! Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с 13 до 14.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдёшь, ёж, ёж.
4: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
3: Сантехника «Ёж».
5: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галауовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса.

0: Хоть и остались позади самые жаркие летние деньки, когда, выходя из душа, не можешь понять, ты еще не высох или уже вспотел. Жаркой летней музыки в нашем эфире меньше не становится. И это здорово. Как здорово и то, что до конца этого часа нас еще порадует на Ретро FM своими лучшими песнями Мирай Хэта и веселые ребята. Столица 16:49. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю классного летнего вечера под музыку Ретро FM.
1: Реклама. Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Вечеринка.
10: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.

0: Москве 17.00. Пупо и Лев Лещенко откроют музыкальную программу нового часа на Ретро FM через пару минут. Самые последние новости нам уже готов рассказать Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. В ЦБ сегодня рассказали, что будет с доступом к цифровым рублям при потере телефона. Россияне не утратят доступ, об этом заявил директор Департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. В такой ситуации нужно срочно обратиться в банк, чтобы заблокировать доступ к приложению на утерянном устройстве. При этом кошелек останется доступен на компьютере, ноутбуке или планшете. Напомню, с 1 сентября россияне смогут открыть кошелек цифрового рубля через приложение системно значимых банков, а также банков, признанных значимыми на рынке платежных услуг. Новый ГОСТ на электросамокаты начнет действовать в России в следующем году. Стандарт обновит требования безопасности, методы испытаний, требования к маркировке и сопроводительной документации, что позволит сделать такой транспорт более безопасным и снизить риски ущерба. В России уже действует стандарт 2022 года, определяющий классификацию и ограничения по скорости. Ранее был утвержден первый межгосударственный стандарт на электросим, а в 2027-2028 годах ожидаются единые требования к инфраструктуре. Онлайн-сервисы РЖД перестали открываться у российских пользователей в зарубежных браузерах и без российского сертификата безопасности. Пользователи не могли открыть сайт и мобильное приложение, получая сообщения об ошибках и отсутствии защиты. Однако в отечественном браузере сайт открылся сразу. После установки сертификата Минцифры доступ восстановился. Накануне РЖД рекомендовали пользователям установить сертификаты Минцифры для работы с онлайн-сервисами. Также ранее зарубежные браузеры начали ограничивать доступ к сайтам крупнейших российских банков. Геннадий Онищенко рассказал о новых популярных направлениях отдыха россиян. Начали изменяться привычки летнего отдыха. В этом году Кавказские минеральные воды и Алтай вышли на первый план среди популярных курортов. Было отмечено, что происходит отказ от привычных территорий, и уходящий сезон этого года дает основание задуматься о востребованности всей рекреационной инфраструктуры страны. По его словам, россияне постепенно уходят от привычного понимания сезонного отдыха только в Крыму или Сочи. И американский бегун пробежал милю за 4 минуты 17,7 секунды, толкая коляску с годовалой дочерью, и установил мировой рекорд на забеге в Кливленде. Изначально он планировал побить только рекорд трассы, составляющий 4 минуты 44 секунды, но после первой половины дистанции, которую он преодолел за 2 минуты, понял, что может претендовать на мировой рекорд. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 85 рублей и 13 копеек, евро 98 рублей и 55 копеек. Это все новости. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка.

0: Музыкальный привет из середины 80-х от Майкла Джексона. Кстати, клип на композицию «Bad» с одноименного альбома Джексона снимал сам Мартин Скорсезе, который позднее выпустил еще и 18-минутную короткометражку с тем же сюжетом, в котором сыграл тогда еще никому неизвестный Уэсли Снайпс. Кстати, освежить воспоминания о временах, связанных с историей той или иной песни, можно, скачав и установив на свой смартфон Radio Hub, новое приложение Retro FM. Быстро и удобное, никаких лишних кнопок, лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации, а скачанные подкасты, кстати, можно слушать даже когда нет интернета. Ищите Radio Hub в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Столица 1721.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
5: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
4: Сантехника Ёж.
6: Делаете ремонт?
7: Не переплачивайте.
6: В стройцентре СОМ акция.
7: Нашли такой же товар дешевле?
6: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
8: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
11: Командные випки на 5 мест.
10: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
11: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
10: Клуб CyberX.
11: Мощное железо и топовая периферия.
10: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
11: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
11: Круглосуточно.
12: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Как известно, хороший врач лечит болезнь, а мудрый врач учит пациента не болеть. Мудрых докторов, к сожалению, не так много, поэтому, как шутят пессимисты, не переживайте, даже самого плохого здоровья вам хватит на всю жизнь. Modern Talking на Retro FM. Через 3 минутки нам споет группа Альфавилье «Виа Синяя Птица» в столице 17:35.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
6: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
7: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
8: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
7: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
9: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Каждый день ближе к вечеру, примерно в это же время, когда на часах, ну, где-то без 10:06, наше настроение меняет свое направление, перестраиваясь с трудового. И мы, словно флюгер, поворачиваемся в сторону приятного вечера. Кто-то даже пританцовывает, при этом, благо, музыка, что звучит на Ретро FM, этому благоприятствует. 17:48 в столице.
1: Реклама.
2: Оформите карту Magnit Pay VTB с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Предложение «Магнит» акции «Доставка» 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
4: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ПО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Великий комбинатор на службе в полиции.
8: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
7: «Крот Баю». Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14:20 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
11: Школа начинается с «Ашан». Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Краски акварельные «Ашан» 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
12: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
13: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
14: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: 6 вечера в Москве. Леонид Агутин с Томасом Невегрином и Сиси Кетч скоро появятся в эфире Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Почти 90 тысяч человек посетили всесезонный курорт «Мамисон» с момента его открытия. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства Северной Осетии. В настоящее время на территории особой экономической зоны работают 17 резидентов. Установлено 119 модульных средств размещения на более чем 650 мест. Открыты кафе и сувенирные магазины. Также действуют два канатных подъемника и оборудовано 19 километров трасс разного уровня сложности. Развитие курорта продолжается. Напомню, технический запуск «Мамисона» состоялся в марте прошлого года. В реализацию проекта вложено более 6 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций. 26 единиц современного оборудования закупят в Моздокскую центральную районную больницу и поликлинику номер 4 в текущем году. На эти цели направлено более 30 миллионов рублей. По словам министра здравоохранения региона Астана Мициева, медицинские учреждения оснастят аппаратами для восстановительного лечения, физиотерапии, лазерной и магнитной терапии, криотерапии и механотерапии. Работы ведутся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Около 150 бездомных собак стерилизовали во Владпитомнике за июнь-июль текущего года. Как сообщает мэрия Владикавказа, за аналогичный период прошлого года было стерилизовано 67 животных. Увеличить объемы работы удалось после расширения штата. Сейчас в приюте работают два ветеринара. К стерилизации также подключились специалисты управления ветеринарией республики и частных клиник. Добавлю, во Владпитомнике содержится почти 300 собак. За два месяца более 30 из них обрели новых хозяев. Школьники Северной Осетии могут принять участие во флешмобе «Танцы народов России». Для этого нужно до 30 сентября исполнить традиционный танец одного из народов страны, записать выступление на видео и подать заявку на портале культура-для-школьников.рф. По итогам флешмоба эксперты выберут 100 лучших работ. Команда «Северная Осетия» успешно выступила на чемпионате СКФО по коротким нардам. Как сообщает Минспорта Республики, соревнования прошли во Владикавказе. В четырех дисциплинах наши спортсмены завоевали 5 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые награды. Мероприятие состоялось в рамках государственной программы «Спорт России». Курс доллара на сегодня – 85 рублей 13 копеек. Курс евро – 98 рублей 55 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Американский певец, автор песен, гитарист, клавишник Эрик Кармен на Ретро-ФМ и его знаменитая баллада «All by Myself», написанная в 1975 году для дебютного альбома. Красивая, драматичная баллада о пожилом человеке, который сожалеет об ушедших годах, о беззаботных временах. Главный секрет песни – заимствование из классической музыки Сергея Рахманинова, которое привело к юридическим спорам. Музыкант считал, что такая музыка является общественным достоянием, но с ним связались наследники композитора и сказали, что это не совсем так. В итоге автором музыки на пластинке был указан Рахманинов, а 12% от продаж должны были получать те самые наследники, владельцы прав на музыку великого русского композитора. 18:19 в Москве. Продолжим получать удовольствие от песен любимых артистов. Впереди у нас на Ретро-ФМ Владимир Высоцкий и Сандра.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о народном артисте России, музыканте и композиторе Дмитрии Маликове. Узнаете, как все начиналось и при чем тут группа «Плазма». Расскажу в субботу в 13:00.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
4: Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха 25-27 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей.
7: Подробности в ТК «Арктика».
8: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
9: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
10: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
11: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в «Гемотест». Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
13: Командные випки на 5 мест.
12: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
13: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
12: Клуб CyberX.
13: Мощное железо и топовая периферия.
12: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
13: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
13: Круглосуточно.
14: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: даже посланника небес обидеть бывает легко, не говоря уже о простом человеке. Даже если вы чувствуете себя в этой жизни настоящим ангелом, все равно найдется кто-то, кому помешает шелест ваших крыльев или не понравится их размах. E-Type с нами на Ретро FM. Через 3 минутки нам споют Сергей Минаев и Биджи, столица 18.34. Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
4: Делаете ремонт?
5: Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле?
4: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
3: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Весь день ловил себя на мысли, что сегодня мне явно не хватает сил, и работать почему-то не очень охота. Хотя работу я свою очень люблю. И только заглянув в календарь праздников, понял, почему. Сегодня Всемирный день лени, друзья. Привет всем, кто не поленился отметить его на рабочем месте, хотя бы немного. Основное празднество запланировал на вечер. Музыка RetroFM вам в помощь. Далее ей будет заведовать в нашем эфире Руслан Романов. Ну а я, Олег Орлов, на этом с вами попрощаюсь. До завтра. Всем приятного вечера. Столица 18:49.
1: Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+, реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта. Приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир». ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
11: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
13: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
15: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
16: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40». 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
17: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
19: RetroFM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: новости с Игорем Акуловым прямо сейчас. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Федеральная антимонопольная служба выявила картель на поставку специальной одежды, обуви и средств индивидуальной защиты для госзаказчика и сетевых компаний. Сумма может составлять более 1 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба ведомства. Дело возбуждено в отношении компаний «Бисер», «ГУ Бисер», «ТД Бисер» и «Ростпрофи», которые подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах. В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы. В Госдуме предложили разрешить ИП выдавать зарплаты при блокировке счетов. Депутаты внесут законопроект, разрешающий организациям и индивидуальным предпринимателям проводить расходные операции по счетам для выплаты заработной платы и исполнения обязательств по договорам, заключенным до блокировки счетов налоговым органам. Также предлагается обязать ФНС уведомлять о неисполнении обязанностей по предоставлению налоговой декларации не позднее, чем за 14 дней до принятия решения о блокировке. Суд Москвы признал запрещенной к распространению в России информацию об услугах по краткосрочной аренде и продаже банковских карт третьих лиц. Предложения были размещены на сайте и в двух телеграм-каналах. Такая деятельность противоречит правам и законным интересам граждан. Установить владельцев ресурсов не удалось, поскольку регистраторами доменных имен являются иностранные компании. Ранее эксперты предупреждали, что передача карт третьим лицам может привести к уголовной ответственности. 71 российский фигурист получил допуск на международные турниры. Международный союз конькобежцев начал возвращать российских фигуристов на международные старты в нейтральном статусе без флага, гимна и национальной формы. Сезон 26-27 годов откроется первым этапом юниорского гран-при в китайском Сиане, где Россию представят София Цпека и Лев Лазарев. Спортсмены должны соблюдать требования ICU к нейтральному статусу. И самым популярным эмодзи в мире стало громко плачущее лицо. Этот эмодзи обогнал катающееся от смеха лицо и лицо со слезами радости. Лингвисты отмечают, что громко плачущее лицо превратился в универсальную реакцию на смешное, эмоциональное и неловкое, а популярность лица со слезами радости снизилась, так как молодежь сочла их заезженными. Быстрее всего росла популярность эмодзи увядающего цветка на 190%, а в тройку самых быстрорастущих вошли сердечко из пальцев и флаг Бразилии. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 83 рубля и 36 копеек. Евро 96 рублей и 73 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Ну вот, что не песня, то про дождик. Это так совпало или сказывается приближение осени? Вероятно, и то, и другое. Но давайте сейчас лучше все-таки про приближение выходных. Вот это точно актуально. Рабочий четверг пройден практически, с чем я вас поздравляю, друзья. Еще капелька терпения и отдыхать. Ну, впрочем, если вы уже начали, то можем вам только позавидовать. Однако вечер музыкального релакса обеспечен будет всем, если вы настроены на Ретро-ФМ, конечно же. 19:20, столица. Я Руслан Романов, с этого момента и до полуночи с вами. Скоро группа «Руки вверх» и «Сиси Кетч» в нашем эфире.
1: Ретро-ФМ «Владикавказ». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха 25-27 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей.
1: Подробности в ТК «Арктика».

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
1: Сантехника «Ёж».
2: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Homeberry все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
7: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Queen, Freddie Mercury. Композиция из, будем так говорить, золотого списка коллектива, по мнению миллионов слушателей и поклонников. Ну, кстати говоря, теперь в нашем эфире, друзья, не только то, что вам хотелось бы услышать, но еще и то, что вам наверняка было бы интересно узнать. Ну, например, о том, как все начиналось, как зажигались звезды, как создавались хиты. Слушайте в программе «Ю» на Retro FM. Каждую субботу с 13 до 14 часов Юрий Гурьянов рассказывает захватывающие истории успеха тех, кто делал любимую музыку, включает всем известные хиты и, что немаловажно, малоизвестные треки любимых исполнителей. Итак, программа «Ю» по субботам на Retro FM с 13 до 14 часов. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
5: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэтчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: как мне кажется, просто идеальный темпо-ритм, мелодия, голос для вечера трудового дня. Если рабочий четверг немножечко утомил, но силы при этом все же остались, и есть, кстати говоря, и возможность восполнить энергетический баланс, лучшая музыка и не на такое способна, предлагаю вам самим лично в этом убедиться. Сандра только что, впереди Манго Джерри и ансамбль Ела на Ретро-ФМ.
1: Реклама. От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается. Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица», 12 цветов, всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
5: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
6: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
3: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rus/0+.
7: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
13: Ждут тебя в ленте счастливые моменты. Подвесы новой серии. Фонда Бенилента. Цепочки, фигурки на ключи и на рюкзак. Не просто игрушки. Твой личный знак.
14: Подробности на сайте minilenta.lenta.com.
15: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
16: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
17: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
18: Любимой музыки много не бывает.
19: Интернет-потоки Ретро-ФМ. Круглосуточно и без рекламы.
18: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
3: 12+.

0: столице 20.00. Дуэт Modern Talking и группа Carmen через несколько минут на Retro FM.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Почти 90 тысяч человек посетили всесезонный курорт Мамисон с момента его открытия. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Северной Осетии. В настоящее время на территории особой экономической зоны работают 17 резидентов. Установлено 119 модульных средств размещения на более чем 650 мест. Открыты кафе и сувенирные магазины. Также действуют два канатных подъемника и оборудовано 19 километров трасс разного уровня сложности. Развитие курорта продолжается. Напомню, технический запуск Мамисона состоялся в марте прошлого года. В реализацию проекта вложено более 6 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций. 26 единиц современного оборудования закупят в Моздокскую центральную районную больницу и поликлинику номер 4 в текущем году. На эти цели направлено более 30 миллионов рублей. По словам министра здравоохранения региона Астаны Мициева, медицинские учреждения оснастят аппаратами для восстановительного лечения, физиотерапии, лазерной и магнитной терапии, криотерапии и механотерапии. Работы ведутся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Около 150 бездомных собак стерилизовали во Владпитомнике за июнь-июль текущего года. Как сообщает мэрия Владикавказа, за аналогичный период прошлого года было стерилизовано 67 животных. Увеличить объемы работы удалось после расширения штата. Сейчас в приюте работают два ветеринара. К стерилизации также подключились специалисты управления ветеринарии республики и частных клиник. Добавлю, во Владпитомнике содержится почти 300 собак. За два месяца более 30 из них обрели новых хозяев. Школьники Северной Осетии могут принять участие во флешмобе «Танцы народов России». Для этого нужно до 30 сентября исполнить традиционный танец одного из народов страны, записать выступление на видео и подать заявку на портале культура-для-школьников.рф. По итогам флешмоба эксперты выберут 100 лучших работ. Команда «Северная Осетия» успешно выступила на чемпионате СКФО по коротким нардам. Как сообщает Минспорта Республики, соревнования прошли во Владикавказе. В четырех дисциплинах наши спортсмены завоевали 5 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые награды. Мероприятие состоялось в рамках государственной программы «Спорт России». Курс доллара на сегодня – 85 рублей 13 копеек. Курс евро – 98 рублей 55 копеек. Это были новости на Retro FM.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: вообще-то прекрасный случай, или, как мы чаще говорим, счастливый случай. Это тоже в некотором смысле из области риска, везения, отношения к нам, госпожи удачи, ну и так далее. Поэтому, если они вам нужны, то пусть обязательно случаются чаще. 2020 в столице, впереди Дубы Колдуны и Ким Уайлд на Ретро FM. Всем пламенный привет.
1: Реклама. Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
2: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Тяжесть в ногах, варикоз мешает жить, мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Объявление на Ретро-ФМ.
6: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
5: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Пуэрториканская феерия, или же это можно охарактеризовать другими двумя словами. Рики Мартин, собственно говоря, и все на этом. Что не трек, то настоящий маскарад, ну или карнавал, правильнее будет так сказать, в репертуаре этого знаменитого артиста. 20:35 практически в Москве. У нас далее Владимир Пресняков и Дона Саммер на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
1: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Homeberry все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
4: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов консультантов.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: столице 20:48 и близится час X, а именно супер танцевальный проект нашего эфира «Вечеринка Ретро FM». Только лучшая дискотечная музыка сегодня, как и всегда, ждет вас в нашем уникальном миксе с 21 до полуночи. Танцы для настроения вашего, ну и, конечно, скорейшего приближения пятницы. Не пропустите, а уже через несколько минут в нашем эфире группа «Джой» и Лев Лещенко. Всем еще раз здравствуйте.
1: Реклама.
2: «Волга» — европейский дизайн. Надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» — движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Великий комбинатор на службе в полиции.
5: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
4: «Крот Баю». Премьера детективного сериала 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400» – за пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: блестящие облака. Вот что увидел я сейчас, причем не фигурально выражаясь, а в самом прямом смысле, если опираться на плейлист вечеринки RetroFM. Группа «Блестящие», как вы понимаете, имеется в виду в данном случае. Приветствую еще раз всех. Уникальный микс набирает обороты. Мы стартовали совсем недавно. 21:20. Время точное столичное. Я Руслан Романов. Приветствую вас и напоминаю, что в эфире продолжаются жаркие танцы у нас ежедневно до самой полуночи, начиная с 21:00 по московскому времени. Отлично всем настроения, прекрасного времяпрепровождения в нашей компании. Далеко не уходите.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Телефон рекламной службы RetroFM Владикавказ. 54 11 00.

to Party, так называется эта композиция. Вот уж действительно, вечеринки-то мы любим, это точно. Напоминаю, что в эфире неповторимый микс до самой полуночи, но вещание Retro-FM не прекращается в целом ни на секунду. 24 на 7 мы рядом с вами. Так что при желании быть также с нами онлайн в любой момент не составит никакого труда. Просто скачайте новое приложение Retro-FM. Быстрое, удобное и без лишних кнопок. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков – все это здесь. Кроме того, бесплатно и без регистрации, между прочим, Radio Hub – это новое приложение Retro-FM. Ищите, скачивайте, запускайте и слушайте Retro-FM, где бы вы ни находились, в любой момент времени. И, кстати сказать, скачанные подкасты можно слушать даже когда нет интернета. Учитывайте это.

оригинал той самой композиции, которую вы неоднократно слышали в русскоязычном варианте, подарил миру шведско-греческий дуэт с характерным названием «Антик». Ну, собственно, античные нотки, будем так говорить, здесь прослеживаются явно. 21:50 в Москве.

уроженец Тегерана, исполнитель со сценическим и, кстати говоря, вполне реальным именем Араш, известен как танцор, композитор и продюсер, но в первую очередь, конечно же, как певец, и в частности по этой и многим другим зажигательным композициям, хорошо известным, кстати говоря, в нашей стране. 22.20, точное столичное, продолжается уникальный микс, набирает обороты вечеринка Ретро-ФМ. Идем далее, друзья.

0: друзья, первые звоночки и за окном, и в эфире про осень и так далее. Но от лета действительно осталось лишь капелька, 10 дней до сентября. Так что вкушаем остатки этого прекрасного, хоть и такого непродолжительного солнечного сезона. Иванушки на вечеринке Ретро-ФМ 22.35 в столице.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
2: На этой неделе расскажу о народном артисте России, музыканте и композиторе Дмитрии Маликове. Узнаете, как все начиналось и при чем тут группа «Плазма». Расскажу в субботу в 13.00.
1: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.

0: Инициативу Пэтти Райана всецело поддерживаю. Оставайтесь этим вечером с нами. Порадуйте себя лучшей танцевальной музыкой для тела или для души. Используйте уникальный микс по прямому назначению. Танцы продолжаются до полуночи. Всем привет.
1: Реклама.
2: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. RetroFM. Всегда с вами. 12+.

Одна августовская ночь почти наступила, но кто-то уже приступил к просмотру сновидений. А вот им-то, на удивление, мы с вами по-прежнему на вечеринке Retro FM. Уникальный супермикс в нашем эфире звучит ежедневно с 21 часа до полуночи. И в данном конкретном случае вслед за нашим танцмарафоном придет, конечно же, пятница, что само по себе, по-моему, прекрасно. Не пропустим этот торжественный момент. 23:19, практически время московское. Я Руслан Романов. Всем пламенный привет.

В любой день недели с 21 часа до полуночи настроиться на Retro FM и обнаружить только лучшие отборные суперхиты, которые изящно собраны в едином неповторимом миксе. Это ли не мечта? Нет, друзья, это не что иное, как наша с вами реальность, которую мы охотно готовы разделить со всеми слушателями. Да что уж там, исключительно вам и посвящаем вечеринку Retro-FM и все, что происходит в нашем эфире. 23:34 в столице, идем далее.

плодов его творчества в продолжении нашего микса. Вопреки спетому, будьте с нами и никуда не уходите по возможности, друзья. Ретро FM вещает для вас круглосуточно. Впрочем, все стабильно, как обычно. До финала вечеринки Ретро FM остается совсем немного времени. Проведем его вместе в ритме зажигательных танцев. Я Руслан Романов. В Москве 23:48. Всем прекрасного настроения.

0: детские, так сказать, настраивают на нужный лайт, на нужный Friday night. Пятничное времяпрепровождение буквально вот-вот уже началось. Ну а вечернее времяпрепровождение можно планировать уже прямо сейчас. И снова же планируем его под музыку RetroFM группа Браво, Саманта Фокс, Ирина Аллегрова через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. 0:18 в Москве. Здравствуйте.
1: RetroFM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. RetroFM. Для слушателей старше 12 лет.

есть оранжевое лето, можно почувствовать не прям чтобы всегда, из-под зонта его не видать, к примеру, под час. А вот RetroFM можно слушать буквально где угодно. Для этого скачивайте наше новое приложение, быстрое и без лишних кнопок. Любимая музыка, подкасты любимых шоу и куча интернет-потоков. Кстати, скачанные подкасты можно слушать даже когда интернета нету. Radio Hub – новое приложение RetroFM. Ищите в магазинах приложений, запускайте и слушайте на здоровье.

скоро час ночи, и в этот час лучше, наверное, все-таки не ходить с кем-то, кто вам прямо вот на улице предлагает пройтись в сторону счастья. Не туда все это может зайти точно. Через пару минут на Ретро FM у нас будут Бонни Тайлер и Битлз.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Это не просто такое себе ла-ла-ла-ла, это про сногсшибательный внешний вид, в данном случае девушки, естественно. Но сейчас август на дворе, поэтому сногсшибательно внешне выглядит буквально каждая. Час 20 в столице, дальше на RFM Панорама, Константин Никольский, Том Джонс. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

милой, не пожалеешь. Это «Бананарама» и весьма оптимистично и реалистично. Час 35 в столице. Впереди у нас на Red FM Сэм Браун и Юрий Лоза через буквально 3 минуты.

поцелуй меня, ну, раз 30 девушка повторила, и, собственно говоря, как тут не сделать то, чего она просит. Секс с Sixpence None the Richer, американцы, их хит, ну, где-то второй половины 90-х. Через пару минут CKH и группа Стаса Намина, час 50 в Москве.

0: Мендес, его индийское лето. Ну, по-нашему, стало быть, бабье лето. Да. Погоди, не торопи, что называется. Мы еще обычное лето не отгуляли до бабьего. Далеко, вроде бы как. 2:20 в столице и буквально через пару минут на Ретро FM Валерий Золотухин, Блэк и Виа Сливки. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-3095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Фред Эверт, да и только. Все думаю, как вот в сказке скрипит дверь. Представляю себе, придумываю, можем так вместе по этому поводу покумекать. Но самое главное, чтобы когда дверь скрипнула, чтобы в эту дверь вошло что-нибудь приятное, чего всем желаю. Под музыку Ретро-ФМ, Александр Барыкин, Мюррей Хед и Джо Кокер через пару минут.

что ж, пятница — дело такое разнообразное. Кому шашлыки и излишества, кому кардионагрузки и романтика. Ну, велосипедно-букетный период. Так мы это называем. Проводим время с чувством, с толком и под музыку Ретро FM. Через пару минут Рики и Повери, Чингисхан. 2:50 в Москве.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.